ништон сым дянгап чангарнга кане мив жибя чали ништон сым дянгап чангап дин кане мит тка варкндар да чали ни гран аркнде кргеши сунуп шеки уни дмугтан сандрела тенро жарм сым жик чик варкнде сунда чатин и хуту хуту ни чатин г кап сунда сари тан да гын ролум да кудум да шиши сунуп шеки ну ганмыр чангыр чингла кнымни лон кон жогын чикми к течен г тан ди варкмдар дин сонина ян чу ронум кыгы кванада ганым кыгы кванада чун ярлым гла кне сун да мугандам да шик су шеку кванада тан да муг чанды цэг из ма йок течен г тан ди варкмдар ямран жогори завзура тан тра чун да ин ха чинга качиге

0: Nilug tang, tamche da manga che kanda, xi ga me daga, churma kachin zari, semkanga, semnang ka churma kachin zari, samji, tarangi tang kwendi, ngunzan tam zi oglak.
1: Zhe, zhe, zhe. Ta chu rangi lingi na, tawar lutar?
0: Tawar na talo, zhe, zhe nga tongko.
1: Zhe, chi tumar tang kwendi, dhenzhi yinda, jang, dhiga kuni korum kaptote, lu shimuz gincir?
0: Ti kaptote nga lo, chuksam yinjir, ta chuksam jiv zhe. Uqchaa taga wak kakweezaga hulub joo nga tonna haa loo maata zaijiza, mulub joo nga tonna maa zi maarsan zaijizo nri taga ti kamsam miyoo tsaada zog, ikho chiig zog ti tsagayza na takhari rangshya rangga li, maa wumu rangshya rangga li zaiji kakweezo no nangbishanga rangkaya soya na haa amni kalam zaiji, wubtuk nalam zaijizo nri taya na Nargan kana yang zejiz, chi nimi na na tu zejiz wag, taga ta ti kamsam ga nama gapo chigi ngagjin nabjin ga rang nyamsiz langda chirong, ti kamsam rang ge na nyomchong nyagcha zari, taga nyesar nima lag ma chaga, argong jargong ka ma gada, ta samna oyu nik ma fshien, jo samna oyu bo ma chaga, tamo ga kirge mo chi ma zari, yinna rang ga, ta rang ge, rang ga rang ge yara chik chong chiz da na, rang ga rang ge lam zub zar chi da, ta tang hui
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
0: zana taga ta kachan da chik imun bi mo zim nyo zaga taga samchu de ma chi na lan chuk jo re cikab chen ma chi na myon chuk jo re targu digi ni chik dem da da kota charungi rangsa rung jo roksa myon jo zi ta khwer sacha ma yi zaga akshu ota chik kaka zana ranga shu ota chong chong zana tani ga chik ta wingu mbar ta na jipi khshong so zini ta nga ndram nyam dra zika gog mara tram tanga kapta zi di ta chik zaga zan dam dik chia chik ta thap chi na utam re Махчик сайн корм тамыйок.
1: Жи-жи. Та сертынгы чашу сачаны та нанынсия картықы тұхо юңы дәлдіңе. Тамшы ба маң бүгі өрзігі дәвдігіна те чашу юғыз. Сача жан бағы. Жашын яғым кін маң сұхыт тау сон генара шиг өргас тауғынды мұрму. Дегіна дзиң етінді не яңки каптасығына.
0: Лақсо-лақсо. Та дзуг зәжеті тәгі тамгы ngoma tg hara chede gu nu ti chot ti ngom ji gwar sam sha ti phi nang sang sam yu chud me ni tv chir dum me da chir ngob jab go ji zan ri tg ta yin na khwer ki ter ng tam nyu zik nyu zik tg chon cha z chik chik chik ga chot z ti da chir ng ta sang ga tg khwam jur zik chong ga z te wo na te hara zuk so khwer ki jab go na ta ched ri ji di gi ni chang ho rang ga mar do na ma kor na ye tukki ta de jag dang z khari ti malan kirsam ge jang chimi ji atak tab jadi ti malan kirsam ge jang tak gahoz kamu ge jab lakwa ta nyong azen de mam nyong azen de ji di cho ti phe nang sang sam ge kher ge phya wa yu chit me ni de nang na kher dum ida cherong yi chig nyong ton de ge tang ge dom chig ge jab khon nu nyang zug de ner ta yang ta ge zug mai na za chi ge jag tang na de rang zug ge na jag na ti cho te yang dra chag na re ta na thor song ge ki tsar ge ta cho ti tang ni jab go ji zug ge jam san ta rag di khab da
1: ཡིན་ཡིན་ཏན་རང་གི་ཨེ་ཤི་བེད་ཏང་ཏ་ཨེ་ཤི་བེད་ཏ་ཆ་རང་ཡི་ཐོར་སོང་གི་རིཁ་ཤི་ཏར་ཁབ་ཇབ་གོ་ཅི་ཏིམ་ཟེར་ཡོ་ཏ་ལོ་ཟུང་མ་ཡིན་བར་ཁོ་ནི་རིགས་ནོ་ཁ་ཏ་ཡོ་ཅི་ཏ་ཏ་ཨེ་ཤི་བེད་ཏ་ཆ་རང་ཇབ་གོ་ཅི་ཏིམ་ཟེར་ཡེ་ཡེ་ཡེ་གོ་ལོ་སཆ་ནི་ཅི་ཤ་པ་རན་དེ་གི་ཤོ་ནི་ཏར་ཡོ་ན་རེ་ཆ་མོ
0: 디아라 마라티 토모고 샤파샤 나망고 지망고 골로군데 쉐르케타가 타 그르모제 진단다 샤파제 진단다 토 뇽뇽즈리 타가 타 강차 원르타가 타가 디 아르그섬 시상을 다시우섬 타가 골록 아르총 크섬 마초쿠 제르차 크섬 그 트비흐탐 도르징거 거비 측제제데 민 마농 쩨컴데 바키 카비농가 송거즈리 타나 골로가 영 데비장 타가 샤파샤나 망아 쩨치즈 메그다 초아르그나나 찌글라 니바 데리장 뇽뇽 데머리
1: 허저런데브셀니그나 셀치시코노 마르토 워므트가 쳇치크탐 크시코니 르탐샤쭈그 크르게 삼 사긴트 시스코뇽라 요너
0: 영어도 그 검무가 타거크 그게 결국적이 접착하고니 되면 말이야.
1: 제제 다 말로 소로 총회 보이는 듯하고 선지나 실시 결치시다 면실이나 뒤 외물다가인 그게 우리 차들성지. 샤바시게 디카크리오가
0: 뉴욕요.
1: 단골로 사실 선지나 지금 디카크니 외물다가 멕시코 지시한지 그지 크림 메카
0: 메카 메카 메카.
1: 다티 와트키 줄 하실 스무지셔로치.
0: Мелуньех ярмарза чече дожири харчир тачу чима чонсум маңотина чонгур набя ярнын тигжа булла димеше дожири
1: аже таша шикунаны кюл часонса махулца дымы ёчер
0: та димы чан ёж мария та каркыды дата чан мег та тэг ниркып гэ нэг симзе жо та несм гоми жина та гэ марин нэри шагна туг нэри мо цык ка ток кар мар там гэ сор гу яна ток рег нян дина цэгэрэ чиг ндэг мэндэг рев ша нэ ёг та нэ ян тэ им дэ мо кори ша ти э шера та гэ кан дэн жох сон ни дэм гэ ран гэ та чё ти ша ди чё ча та ни яра чэ жон та нэ яра саг ни рэм ба цан зэ грэм ба хты хэр джаб та ни Ему лорджик та дугле кырзгами.
1: Жежи, та саны мансык та сонгина кикёшэн нуг этне кырсе данжык чиге кок.
0: Та цыгез ту кадем дезга чиг танхуй мазамар та цур тамдын разглама соныг та ранне со сагни тиг чиг данжык тун бой кони та мацпи чиг цуаялыг мамчен гызу бонны манг таны та мана ян тиг камчи манг таны гри тиглан гылан гри чут тамна кытмана хуан нэри ду хачон гызи ва жан гын нэри тиг ян хати чиг чига тун юбын нига гапу фи фяса гаму цо хоса зэй кахвезон та нартырк мазга жо ᱛᱟᱠᱚᱢ ᱠᱚ ᱨᱚᱝᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱧᱤᱝ ᱱᱤᱥᱤᱱ ᱠᱚᱨᱜᱤᱱ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱱᱤᱥᱤ ᱛᱟᱠᱚᱢ ᱠᱩᱨᱣᱟᱨᱤ ᱛᱚ ᱪᱟᱨᱤ ᱚᱸᱰᱮ ᱛᱟᱜ ᱢᱟᱝᱟ

0: ki kyoshi ki shugnda niyang tanghuinda taga jikchini tamuzgari tang hai maza uchu taga kap tungo tang niwa samba gan rendar ka chozo niga langzhan dar zui dali zhaga yongdi taso gan niyang shkacha te jiga rangzhin ka kirge jiga ngar kikin randu chibu go ni yang shay ni tamuzgari tay nangi lamuzgi yong na ina tanda gishay ka ya riko ta terang zorta ozgan so nangi terang chorta kogu maru ka shiri gzig waso karu sa dewi shtam garin chin go zhaga yi kyarang nongo ni shiwi dar dan sim nyakar tsak chiga chokko khwam kar gong ni tsiki khwam ngam ka chanku sar tiri tan sim nyama tan tiga shtam nang tsikar zogri yi tsik ton tsa chanku sar tabzi dali tsik ezir kacha ga gda tang yang na choshik lamu yi dali yang chak chi yong naga tamo gan jir waz ga yang loon dachu nang shiki chata ma nyong waz gok
1: Ajeje ta rangge mansa jigi kangchung ge chin go jigi digi da le tam sha kyun da ingina su yire yun ji ma har chri ge khuiz gre re ta kharsan ter ta golug tam yeshug su jamban da ge choshik ge tam khin da tgon da ingina tar chip cheche so da tan da li ta yilun su su ni ta ka sha sha tan da ingir ko kuzun ter la
0: ari ya ter
1: aje chon ge ingina tam sha kyun de jong ay ko ti chi thumur ta nam zig ni li jong ay
0: ngi tam da jong ay ko ta so ta chilu ni tong chonga ga warja tani wili yara ta chonga yi dali chalo ni tong nyebzha ga warndi tabshar ga ang tong lang ni tsaka tango ziri ta tuk tongo ranga chonga yi kur ta so ta ranga hasa halu toku nrandu masa mamu chongu nrandu ga sani tani tagar tamte taga chonga yi dali ti yunga dali tan dandar ga koram zo yara chik shiki yungdi ta so ranga chik kaitang ta chik yom jo jo nranda tsaka jancha ga choni yang kaag ta zo zgari mang jo jo nranda tamu ga taga nang tsuku choni yang rangi nandar ka korum chozu nira mara ghaik tang sa tamu kama trangman zgyo tani hara tiga tiga yungri tazo tachik mannan ra zgari rangzin ka rangi zo inji nara tar kengu tazo thonbu yi tam sha chu ga taga khtamkhi ga maanyong tazo xe ga khamsa mangu zhag titro taga kacha ga dardang tazo xe ka rombu yi dali tamu yi shaki shaki yungri tazo xe ga mangtsu ka taga gabsa thobni laka rangi zo nayang tam ka kapshog di laka nira ta kanga waab na kanga yi dali tiyu shay na ta chikanchuk jina ga zo lhobso ga kur ganyan tung ga kur da ta waz ganyan ᱱᱟᱠᱟᱭ ᱠᱟᱨᱟᱨ ᱫᱟᱱᱛᱟ ᱡᱚᱥᱤᱜ ᱟᱹᱧᱚᱢ ᱠᱚ ᱱᱤᱢᱟᱹᱥᱤᱠᱟᱱᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱤᱜ ᱛᱤᱠᱤ ᱭᱚᱠᱟᱭ ᱫᱟᱞᱤ ᱠᱷᱤᱭᱟᱹᱜ ᱱᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱢᱜ ᱠᱷᱩᱭᱜ ᱡᱟᱱᱪᱟᱨᱟ ᱛᱟᱜ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱡᱟᱢᱫᱞᱤᱱᱤ ᱠᱷᱤᱜᱟ ᱡᱚᱝᱜᱟ ᱡᱤᱭᱟᱨᱟᱱ ᱡᱚᱱᱤ ᱪᱤᱝᱟᱝᱜᱟ ᱡᱤ ᱛᱟᱨᱟᱢᱯᱮᱱᱚ ᱫᱤᱭᱟᱝ ᱠᱷᱤᱜᱟ ᱡᱤᱢᱫᱤ ᱨᱟᱵᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱢᱵᱟᱫᱤ ᱛᱚᱝᱜ ᱡᱤᱢᱪᱤᱱ ᱪᱷᱟᱜᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱤᱱᱤ ᱪᱷᱩᱨᱛᱟᱢ ᱠᱷᱤᱜᱟ ᱜᱚᱨᱱᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟ ᱭᱚᱢᱮᱛᱟᱝ ᱟᱹᱱᱤᱱᱤ ᱪᱷᱩᱨᱛᱟᱢ ᱜᱚ ᱥᱟᱪᱤᱜ ᱴᱷᱚᱢᱮᱱ ᱠᱷᱥᱢ ᱥᱟᱱᱤ ᱪᱷᱩᱛᱟᱜ ᱪᱷᱤᱠᱟ ᱜᱚᱨᱢ ᱛᱤᱱ ᱡᱤᱜᱢᱮᱱ ᱞᱟᱥ ᱠᱟᱛᱤ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟᱡᱚᱭᱟᱝ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱠᱷᱤᱜᱟ ᱛᱟᱜ ᱥᱮᱢᱟ ᱡᱤᱱᱡᱤ ᱪᱷᱤᱨᱟ ᱨᱟᱢᱟ ᱛᱮᱡᱤ ᱴᱩᱭᱚᱜ ᱛᱮᱨ ᱛᱟᱥᱚ ᱥᱮᱨᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱤᱥᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱟᱥᱚᱢ ᱪᱤᱠ ᱥᱟᱭ ᱠᱚᱨᱤ ᱛᱟᱡᱚᱜᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱢᱟᱜ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱥᱟ ᱪᱷᱟᱭ ᱠᱷᱟᱡᱟᱱ ᱨᱟᱱᱰᱩ ᱨᱟᱱᱭᱟᱱ ᱥᱟ ᱠᱷᱞᱚᱜ ᱥᱚᱱ ᱨᱟᱱᱰᱩ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟᱡᱚᱜᱱᱤ ᱭᱚᱱ ᱪᱤᱜᱞᱟ ᱪᱤᱠ ᱛᱤᱱᱤ ᱜᱟᱞᱟᱱ ᱦᱮᱯ ᱛᱤᱱ ᱫᱟᱞᱤ ᱢᱟᱨᱟᱜ ᱪᱤᱠ ᱥᱟᱞ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟᱡᱚ ᱠᱷᱤᱜ ᱭᱟᱢ ᱪᱷᱤᱝ ᱜᱟᱥ ᱛᱚᱵᱡᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱚᱜ ᱱᱟᱱᱥᱮ ᱢᱟ ᱟᱛᱤᱨᱠ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱱ ᱱᱟᱞᱭᱟᱢ ᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱚ ᱛᱤᱡᱤ ᱥᱤᱥᱤᱱ ᱭᱟᱢ
0: ᱭᱟ ᱠᱟᱨᱮᱱ ᱪᱮ
1: ᱟᱛᱟᱱᱟ ᱱᱤᱠᱩ ᱫᱮᱢᱚ
0: ᱭᱟ ᱫᱤᱢᱚ ᱛᱟᱜᱟᱝ ᱤᱧ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱨᱱᱫᱟ ᱱᱤ ᱚᱞ ᱠᱟᱣᱟ ᱠᱟᱝᱨᱤ ᱡᱚᱝᱜ ᱧᱮᱝᱠᱤᱱ ᱛᱟᱝᱠᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟᱜ ᱛᱟ ᱚᱠ ᱥᱚ ᱡᱤᱝᱜᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱤ ᱱᱟᱨ ᱜᱤ ᱡᱟᱨᱥᱚ ᱥᱮ ᱡᱩᱱᱫᱟ ᱢᱟᱱᱤᱢᱵᱟ ᱠᱚᱢᱯᱮᱴᱤ ᱧᱮᱢᱵᱟ ᱦᱟᱨᱥᱚᱨᱤ ᱧᱮᱢᱵᱟ ᱨᱤ ᱥᱤᱨᱤ ᱪᱟᱯᱟᱨᱤᱱ ᱛᱷᱟᱞᱤ ᱚᱨᱚᱵ ᱥᱟᱵᱡᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟᱭᱟᱝ ᱱᱟᱨ ᱜᱤ ᱡᱟᱨᱥᱚ ᱠᱤᱥᱩᱜᱱᱫᱮ ᱦᱟᱢᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱤ ᱪᱤᱝ ᱡᱚᱜᱤᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱚᱭᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱤᱢ ᱥᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱨᱮᱣᱟᱨᱟ ᱜᱚᱨᱮ ᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱨᱟᱣᱟᱭᱤᱱ ᱠᱚᱣᱟᱫᱮᱱ ᱪᱤᱝ ᱜᱚᱱᱡᱮᱢᱵᱟ
1: ᱭᱟ ᱭᱟ ᱛᱤᱡᱤ ᱪᱤ
0: ᱭᱟ ᱠᱚᱣᱟᱫᱮᱱ ᱪᱮ
2: ᱛᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢ ᱥᱤᱢᱤ ᱥᱤᱢ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱢᱟ ᱵᱤᱪ ᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱩᱱ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱢᱤ 里等里个这不行。
3: 从我那五十个农村街，刚进入县城凌晨那年不是刚实施。
1: Я там шилпа кармачо демо?
4: Демо герген.
1: Сапа гапу тумно ойки там хы даншин дэн рэшкап чакаг тумно чо шарган тон топсонзга. Ле тэнэ зонтэ гяши нянкэн маазга цонгина ян, шиги чо гапсэн ян маатоу гугумо. Хшигни хтам шану вик, нини лучунг, сымни хсару шахсик. Тэг дэнэ тэрэн кирэнгэ, та чи тхумар там шаку жиг гуэрмт кавдазгэна?
4: Рири герген. Тарэнгэ чонризгэни, тарэнгэ чэнчэн хамага, тавгачг сэргуна картмик та нерги сэргуна к тингавар гэж качарат шэни тамузэр тагарангира я тага вгасэк качарат шэчу гани таг чэка акч кхтам шэнэр та зазрзина рангира ти ламун рыдал шэйен риз как тазам шишин матэр та чунур так так сонзге тагмар ордан гэрдан к сонзге дал шэйен риз тасганын жо кай таг ти ламун рыдал вгасэк тамуиз та тир такани та нарджин та камчэндэн дэтэр тни камчэндэн собара нэмэн гэн гэдэг так тамшэтэн дэтэр так собара тэбдиг нэн гхтам шагуну ти так шигня даган жоқари так лгэдэр тани так талгатари мо тагаран ахтам хэра та шагуну няни так ён конжорт ти ранга ялан зэн тамну зонз зома тамну пэз ти дали та дила канди шиг гэ тамбанру тамгам базиз талу чергэни таних стар гэ тондо картер ранга жамаши нумэн нана нга зушана жозми кара та картер ти варж гэ тат ки ранга шиг ранга гашгэн ти ажин кёнру юл мата та жомата
1: Жи-жи. Так там хи рынгы куни чих там хи хину каджин зилен гойдина, хачир там хи чим хики.
4: Та пачир дани, так там ся куни сама гушена, та пачир бячи, та пачир гэпчи ярмар, та пачир чих.
1: Жи-жи.
4: Так сама у чики мара дара, так та пачир нга чу сесар гуни дара, так анта рынгы чин гёян дгар ку, там ши бади цая ген рая чуар тан, яна ден ген кончин тау. Та нда тама там чик, там ши рка, та пачир рынгы, пачир гунга ма так лузун тан зге.
1: Жи-жи.
4: Там он сам бадит.
1: Жи. Сон бай курта цих кавли чму?
4: Кавли юг, гух, сига кавли юг. Тагу лхабарда ди герген рая чуртава зам сон динар качагу. Вся тон, хтам тарган жухтан. Ранга чиг сазы сиргонда. Цыгэ зы чиг кар чиг маа нанада, мандан нанада. Таму га кака кавли маа тих юг. Та канштар асхи жанск.
1: Си сон ег тан сон чиг кюшин данда, тиян чиг чиг дева сон дам чиг данда, нянсин данда, даму маа чиг най.
4: Ранга ава кар гит чиг тартака зыни чиг арчизи, кенгингерта арчизи шабдун гон зыгна. Цэгэзэг томатэра цэгэзэг кодинэр хага, ням-ням цэгэр топчэн хага дэдады. Цэгэзэрэн чэг дэнэр.
1: Жэ-жэ-жэ. Тэ чэнэг чонэ рэнгэ чэг царлунгэ гурмгэ чонэ чэг нэван рэ атунт.
4: Та-та-тэгэ, та сужэнгэ тамхэндэр нэ ням балар суманю гон пэрэнгэн дила кэбжан айда томэнэн. Та дила кэдэнэх чэг ням-ням. Хсиг мангаз ленджок тагх тамхынар танга синде юшаг ондо ян чиг мэсик та стем богона бан хаптынга нам байшана чок атмар токна ян жошерниз кертан алтана татан тахчи бачим сон далтыг ша сам жок таг тахси гэж ловчи сэргона картер дила катани ням ням тамачига сон ани сон салата рангхтам жанара тахтам дэр гэж гэж чим дорцаг гнаин гза тэнэ ти варк варк ва жана тахсиг кача хсиг кэп чок ням ням ма тог да ням ням хсиг дарван нара ням ням хсиг ленджок ранги совж мага маз дарван нара хэч ок тэмэ зэрк
1: ре картон дэр там хэнд жонгор тас хсиг жанэ
4: картон тэнэ та та сапрта жи ади та картгара тагла кан янчг юони тагу диг картгара тарам томбулен гон та жан бу каг там хыра та маш гу жанг тагу сапрта ден жан танап шипин гэ жан ям бден тон тон ган да жу кан тог жан бори тагу та узу норзл гэ жа ка яна тагын жог муз гинэр ти кана кумам нэ там хыдам хши чапра ёк та жан бу та таран гу лото хши гу лан нэ тагу та жан бу та цэгэ зи чиг тагала ган сам гэ та сен жи дила гэ зэ та бо чир маас та хуй зи жона ngaran ge tenching amam tonaran rog mochima zire ta ge ama ge kaning ge sik tam khe mangal jandaw
1: ji ji
4: tam zire
1: ji ta maung pana rangge tina chonu ti to rangge khasan hasgnan de gagunu nam khe san re konar
4: a ta khsuun ge suun da sher pagal ga bjigi sher pag ti sher pagal ga jugdan da nyam gum ma jig ju da ha so yi ju da ta khsi ge ta suun ge suuz ru sam da ta ge ta ni ta sha yer kainara kardu ti la ga ta ni sil sir gonar ta тавсайтын сада шайгалалагынана шини юк машини юк машини жамбура чи яншайги темкомли чунгарк шагыты тачыктым деп жана чота сыга юк я якыялалала чу карчырага едина шайдер хшигата я кырзу сен деп жананым док кома тайгыга тасын шайынга чыгызга рынгы суку чи тек куку чинен акалаган сым рынгы хизу кутенен да тасын картыгалаган шигин немара юк шанур шаг тамзри
1: реже терингенген ленс гөчанды тыңлыны тичи чишнин
4: ой яганах
5: 야드바나바 데츠키강가 데릉가 강중 샬릉가 레츠나 톤섬드네 조 레츠나가 소엄딩간 크르바 살자다 키땅 다르클바 시글루 시큐브 다르클바 흥드 세랑당 소노 마른 신인 르카즈 남지크 돈즌땅 소엄딩 신인 레츠나 지미나라 나소 토마 양 기른젤 야신 양크 남비 마트트 랑리리 쿵글레츠 잔드글라 산지나 브 양네 트지 치시 야다 데무시로 바나바
2: 아르니는 토인키흐담야 강중스 장등기쇼라 세르쌈니
3: 강중세르쌈
6: 제든께 냥큰 죽보나바 제초데모 나 렌친디 돈즘바 품모돌지인
7: 데모 죽보나바 나 렌친디 돈즘바 하우센초이엔
6: 다타 친남비 년름든 주진 반다는 총문의 영주년 층컹 워크라 농층기 강종 세슴 린친인 텅디 린친능더 좀득비 친남다 시진핀기 예슬의 종득고라 랑바지비 볼등비 크 속승바등 흑담스라랑가 아직가 심틈지 참바가 고득시오비 나바치 십등인 바라갑스시
7: 习近平的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是中国的人家是
8: ཁྱི
7: ado khanga na don a mang chi na don yin la gong pel jian na don yin yin ba dang de ne qim cheng che song mang bi ve zhi de bi ke pan dang men men a de du le zong yong ba huan ju dang zhe zu gong pel shang bi zhe yong zhe zu xie ten dang dan nong yong wa ji dang zhe yi xuan dang dang a jia ku qi tong ma nian ni mang chu jie do khanga na don la chan ti tong qin xie jin yi xuan di yin rang bu ren ba zong xi ba jin rang jie jie do khanga gong pel la zhen ji qian bu tou yi xuan དེམ ཚོང སེ ང ཚེ ཤེ གི པ་ཤིག ནི མང ཚོགས ཀྱི དོ ཁང གི གནད དོན ཐག ཆོད བྱ རྒྱུ དེ ནི དེ ཡིན རང པའི ལེན གན ཞིག ཡིན པ དང དོ ཁང ལ དཀའ ངལ ཆེ བའི ཁྱིམ ཚང གི གཞི རྩེ གེམ ཁུ ད དུང རྩ བའི ཐོག གོང ཐུ སེམས སྔར ལས ཆེ བ ཆོ པ དང ཤུ སྔར ལས ཆེ བ ཞིག རྒྱག རྒྱུ ཐོག ནས རྡོ ཁང གོང འཕེལ གྱི ནང དུ གནས པའི གནད དོན སྣ ཚོགས ཐག གཅོད ཡག པོ བྱེད མཁས
8: རྡོ ཁང གན སུང དང ཁོ ཚོ མ ལག གན འཛུགས ཅན ལ སྐུལ འདེད མགྱོགས པར གཏོང ན སྲིད གཞུང གི སྤྱི པའི ཞབས ཞུ འདོན སྤྲོད བྱེད པ དང ཚོང ར ཅན དུ འགྱུར བ གཉིས བར གྱི འབྲེལ བ དང རྡོ ཁང གོང འཕེལ གཏོང བའི དཔལ འབྱོར གྱི ཕན འབྲས དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི ཕན འབྲས གཉིས བར གྱི འབྲེལ བ རྒྱུན ཁུ དང འབྱུང སྲིད པ བར གྱི འབྲེལ བ རྡོ ཁང གན སུང བྱེད པ དང pandi ene jangu biwar jin de baji takchul yakbu shegi deng chungra jin ge girji kap shu ge jin chung si na ge jin ni chungri ge tu rgu gen ni don pe shung ni aram ba mang be do kung ge gim ku kung ta shu gun chung mang chu ge jin na nga chu ge ni chi jian ba dang li shi ge ti bu ma shung wa yong bu ge che chen ma wa su ge jir jin ge gen gi do kung ge ga ni tu se bi se jung ge ni per ta tong cha ti sam ni ga ni jin ge mang chu la jir ti do kung ge gan sung don chu shegi
7: རང རྒྱལ གྱི རྒྱལ ཁབ གནས ཚུལ ཐོག ནས བལྟས ན སྤྱིའི ཁ ཕྱོགས ནི སྲིད གཞུང གིས རྩོན འགན གླེང ནས གཞི རྩའི འགན སྲུང འདོན སྤྲོད བྱེད པ དང ཚོང རའི རྩོན འགན གླེང ནས རིམ པ མང པའི དགོས མཁོ གོང བའི རྡོ ཁང ཁོ ཚོ གྱི མ ལག འཛུགས དགོས པ བྱེད རང རྒྱལ གྱི རྡོ ཁང བསྒྱུར བཅོས དང གོང སྤེལ བྱེད པའི ཉམས མྱོང ཕྱོགས བསྡོམས བྱེད པ དང རྒྱལ ཁབ གཞན དག གི རྡོ ཁང གི གནད དོན ཐག གཅོད བྱེད པའི བྱེད ཐབས ཕན ཐན ལ དཔེ ཐབས བྱེད པ རྡོ ཁང འཛུགས སྐྲུན གྱི ཆོས ཉིད རང བཞིན གྱི གནད དོན ཞིབ འཇུག བསམ བློ བྱེད པ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཁྱི ཕྱད མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མ

gidiyor ki patong gidiyor nasıl yiyin?

0: 알아래래
1: 젠 깨긴 빠진 알아래래
0: 난 허리 튼튼 알아래래
1: 족보 천사터 제초 나초시 비가 틀린 진저 조기 진저절

0: Dima, Rima juga, kau cikgu juga dijere.
1: Serang tamu si, orang tu nama ruin nomor ka, orang tu mer cesuk kenyenda inare.
2: Orang tu mer charti anis adum, orang tu jeng charti injuwer som.
0: Ya, tahu cikgu sonere. Dima, Rima yun juri.
1: Serang tamu si, dana nyerju lantik menoga, sana sana mari, nyerju lantik. Вденчик жерца иннери.
2: Джамчла джилм сасуншил. Вденчик хиша симсазун.
3: Джумртахуй апи хчинур ин.
4: Хыгбжапа пови джанча ин.
5: Дэ ядэ вони гаржа ин.
6: Джумбо чончонцо.

0: Шүний лобчор домбо чек метог атма гараш пиг нахтам шиг чаджи.
1: Лобчон чэмэ янз м чи тап чи хи.
2: Дад тчин зэн чэ на чон топо цо. Чи цо демо ина. Нана кан чон сатон о мулоб чи лорм. Нана кан чон сатон о мулоб чи фом ма домбо чилин. Не нахтам чэ капшан ла метог атма гараш. Ана гназ гада сачаж на да жау сууз. Жау теда симоз гра домбо жарав жел. Ойқу мавгани ус. Нинцыз гада симогда агаз кхнанын ада метхоз чэнгэн жогону орг сонз. Тэнида ага динанын гэ метхот да таа хон сонз. Симог метхот чири яб жау са сонз. Яб жау о метхонд да метх отм гарари. Метхонд хшиг метх урца чинз гэнэри. Тэвзи шаз. Тэнида жауг ломбо чаукавай дали. О, чичаууг метог отмугаар ахкан очгири цуах узи. Тэвзи куа хабзи. Янжон, ломбо рики куа та танлэй матабзи. Тэни да, жауг да, ойоку гэшэлэ кэхкуидэнзи. Ойоку гэшэлэ жауз дали. Жаулаг, нга метог отмугаар абцага суна чоккара. Нга раб чокхазгшин. Тэвзи шизг. Тэни, яб жаугз дали. О, тэра чоккабзинари. Тэни да, жауг, жауг ойоку гэшэлэ чокхазгшини да лама хаттанзг. Тэни да, ойоку гэшэлэ да сон сон сон саванда хмавша зга тэгзг. Хмавша ди да, о, чокан жоуни. Тэзи ди саванда ойоку гэшэлэ гэ о, нгар жау куартара метг отм гарап цагэн жоуни тэвзив шазг. Тэни да, хмавшивзи дали, о, Чу метр отм гарап цаатын ившира онгур тасота ngara met otm gara hkan chikshinda niwa mo chortira tevzi fshaz tenida yang yuquyala yuquyala son son son saunda kirtazga tigzi kirtiyin aro chukan joguni tezi tizi

0: ойқошлиян о нгар жау квартара метротом гарап цагын жогони тэвзип шазы тэни кыртиян о чу метротом гарап цадын шираун гочи нгара метротом гарах кын хчишенжа нивомо чортера тэвзип шазы тэни да ойқошла сон сон сон заванда тан хачын чесаг рца аран саг тэму сазга тонзг Тэни да арази ондал аро чокан жогуни тэзи тиз тэни кушлаг о нгар жау квартара метро отом гарап цагын жогуни энжа нга тан ди хан го мо кыз шасанда абра тиз дали о тэнада чок хнамин гом жора хурада кучо чалан жоабзис тэни да ойоку гишлада Шуати арати хнамин гом жари сонсанда тэг сон сон сонсанда арати да хнама чали у сонзг тэнида аризи дали о та чок хнам та курса мара нонгра нонгун жуа чор зате ла ху тэвзи шазг тэнида ойкушэл аризи зате ли сон сонсанда араг да рца мара нонгра нонг сонзг тэни кэрнига сон сонсанда лон азгым до тонзг лон атим до тонрата Абрага лон азгтани дали. О, чо ганганан асунрата, ганганан нада, ганганан ио, ганган тани гада, чо метро отам гара ио саурту на тэвзив шазы. Тани да, айоку шалэ сон сон сон санда, лон атина атунзы. Лон атина атуна да, ганганан ио зы. Ганган тани га чем догу да, чем гучига да, ярчу, марчу, чем догу хонч гиж гусы. Тани да, ойқу гүшілігі чим деп жыға арға ярса, марса азығы, чим тұқсың жа азығыны ата, дия ғапу дейді, ойқу гүшілі чілі да метр өтім ғарап цағы сонзығы. Дәне күрніға сон сон сауында цока азыға тонзығы. Цока тонзығы ата ғапу дей, ойқу гүшілі күрім цоти харка атыңы да лон азығыдан. О, чо лонға қағын тэзи шазы тэнида ойқушла сон сонсанда лон атина тонзы кырги лон атина сонда да мето отом гарап жарап чи тамба тидинда шира йонзы шира йонда да гапутиин цокани кыри харка атинда нига жаран са сонзы тэни ойқушла ян сон сон сонсанда кырта тигзы кырта Кыртагы зидали, о, гар чунга метр отым гар ахкэнсчы гэшин гэшин зинэв зир тасуда, кэрги метр отым гар ахкэнсчы гэшин дэнгдали, кыртагы аранги уэму ойку шэлэ эвшин дэнгзэг, тэнэда ойку шэлэгэ кэрти уэму чэли сонсанда мавша тэгзэг, мавша, мавша я метр отым гар ахкэнсчы гэшин дэнгдали, мавши уэму чэли да кэрчиауда ажау попчанса сонзэг, Тэнэ да, жа, ойку шэлэгэ метро отым гара, ркэн шэгэра чалдгэмэла, жарап жак куяра, жау мбузгэ, жау зэдэл, о, чоу мне шэгэг жонтунгэ мне хопа джанзгэрэ, тэв зэдэл да, ойку шэлэ джаса чонгэв жэгэзгэ, тэнэ да, кэрча ва дэрчэгэн цуа розгэ, на чон чогпо цо, не, анахтэм ша царсон, да, дэмо шэв.
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
2: Nachung lorin dan ser mi kar kum Chubo chung chung cho Dahta che cho nachung si bier gan cil lim cin jo Arg bier kar kum ge chanpar shik tang Nga chi hiv si chomo re A lorin ge shir cin jan

야, 냥이비 조금 청청초 다시 저거 산지 능진반 된지나 나총 시비가 측근 지기티 참바 리비 스카콘인 나 당리 리비 스카콘 그스컬음 더질란데가 땅아 나총 시비 대통령 히등 젤비 차투르근지나 히샤코르즈근지나 정말 우초주일 된지나 기르킨땅 파마 탐지께 영어 나와리 요르종아리와인 리 차투르세 고논 된지나 크르게 тагыйв чандым наддиг танг дангур гичил ихжэ нууг даахшиг нерму а да нерши чэнг гинэцгэр даах зууын жина зу шайира лулу марын би шипанди шигэн жуңни а да дарма шунда нууг наттаган жина шипати нара шиг цапчини дамузгэр дана чатур бгэндым гэ дэшуг рангжин гэ чапцл зэзгэн уани зууын жина кэргэ чангара штуа ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས 그게 나타근 원츠 쳔무즈그레지 땅나 아조시아예 그게 차 총총 지그진란자 디한친인이나 버근점스라스과가 나타그 그게 요주 아 디한친이 시바땅 다르만디인이나 그게 숑땅나 그게 정마치그니 아 정카사니 아 디촌이 차 총지그니 고쿠니 텅찬니 르갸라스과가 나타그숑 그게 멍터숑위 마츠고 쳔무즈그레지 땅 만남라 용칩진 고카사니 능기스 샤이라 ᱡᱮᱢᱟᱱᱫᱤᱝᱜᱚ ᱜᱚᱡᱩᱥᱤᱥ ᱢᱟᱝᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱥᱜᱨ ᱨᱮᱛᱟᱱᱟ ᱱᱮᱠᱤᱱ ᱡᱩᱝᱪᱤᱱ ᱨᱟᱱᱩ ᱪᱷᱚᱢᱚᱥᱜᱨᱮ ᱡᱤᱛᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟᱛᱚᱨᱱᱟ ᱱᱤᱠᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱛᱷᱟᱜᱭᱮ ᱪᱷᱟᱱᱡᱢ ᱱᱟᱛᱤᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟ ᱣᱤᱜᱞᱢ ᱠᱚᱢᱤ ᱱᱟᱝᱪᱤ ᱪᱷᱟᱯᱚᱱ ᱛᱮ ᱡᱮᱢᱯᱞᱮᱯᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱤᱧᱡᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱪᱷᱟᱠᱟᱱᱟᱝᱟᱱ ᱡᱤᱨᱤ ᱨᱮᱢᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱱᱟᱛᱤᱜ ᱴᱷᱱᱟ ᱛᱮᱠᱮᱨᱤ ᱱᱟᱛᱤᱜ ᱛᱮ ᱞᱤ ᱥᱚᱜ ᱜᱚᱢ ᱥᱚᱥᱚ ᱪᱷᱟᱢ ᱡᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱥᱜᱨ ᱞᱤᱯᱚᱱ ᱥᱚᱣ ᱡᱚᱱᱡᱚᱭᱤᱝ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱥᱜᱨ ᱯᱟᱜᱪᱮ ᱤᱧᱡᱱᱟ ᱛᱟᱠᱨᱜᱮ ᱯᱚᱱᱚᱪᱩᱱ ᱛᱮᱢᱱᱤ ᱥᱩᱨ ᱯᱟᱜᱱᱡᱢ ᱡᱚᱣᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱯᱟᱜᱱᱡᱢ ᱞᱟᱨᱤᱱ ᱡᱚᱣᱟᱭᱤᱝ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱪᱟᱢᱪᱷᱤᱨᱟᱝ ᱡᱤᱝᱜ ᱱᱟᱛᱤᱜ ᱴᱷᱱᱟᱛᱟᱝ ᱡᱮᱣᱟᱭᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱥᱜᱨ ᱠᱮᱥᱞ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱞᱤᱝᱠᱷᱢᱟ ᱢᱤᱜᱥᱞᱟᱨᱟᱝ ᱡᱤᱝᱜ ᱱᱟᱝᱜᱩ ᱱᱤᱣᱟ ᱫᱮᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱱᱟᱛᱤᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱱᱟᱛᱤᱜ ᱫᱮᱱᱡᱱᱟ ᱴᱷᱱᱟᱞ ᱢᱮᱯᱨᱤᱝ ᱡᱟᱨᱣᱟᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱱᱮᱵ ᱥᱮᱱᱡᱢ ᱥᱤᱱᱤᱨ ᱡᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱥᱜᱨ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱟᱛᱤᱜ ᱜᱚᱞᱢ ᱪᱷᱢᱚᱥᱜᱨᱮ ᱡᱤᱛᱟᱝᱱᱟ ᱪᱷᱟᱛᱚᱨᱱᱟ ᱥᱩ ᱣᱤᱜᱞᱢ ᱜᱟᱡᱩ ᱪᱷᱟᱥᱜ ᱡᱤᱞᱤᱫᱟᱛᱟᱝ ᱭᱟᱞᱩ ᱛᱟ ᱪᱷᱢᱟᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱪᱷᱟᱥᱜᱱ ᱫᱟᱵᱡᱤᱞᱤᱫᱟᱛᱟᱝ ᱜᱚᱱᱤ ᱛᱟᱭᱠᱟᱨ ᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱤᱱᱫᱮᱣᱟ ᱪᱤᱱᱩ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱛᱷᱱᱩ ᱫᱟᱵᱡᱤᱞᱤᱫᱟᱞᱤ ᱜᱚᱱᱤ ᱛᱤᱦᱟᱱᱪᱟᱱᱤ ᱵᱟᱜᱪᱩ ᱡᱤᱵᱤ ᱭᱚᱥᱞᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱛᱟ ᱨᱮᱜᱤ ᱛᱷᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤᱱ ᱜᱚᱱᱤ ᱪᱷᱟᱛᱚᱨ ᱱᱟᱯᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱪᱷᱟᱛᱚᱨ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱴᱷᱜ ᱪᱷᱢᱟᱡᱤ ᱜ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱱᱟᱛᱤᱜᱤ ᱚᱱᱩ ᱪᱮᱝᱜ ᱛᱟ ᱱᱟᱯᱤ ᱨᱟᱜᱛᱷᱤ ᱱᱩᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱱᱟᱯᱟ ᱞᱟᱨᱡᱟᱞᱟᱝᱱᱩ ᱠᱟᱪᱟᱥᱮ ᱠᱚᱴᱤᱠᱟᱣᱤ ᱛᱷᱚᱨᱤᱱ ᱢᱩᱜ ᱪᱷᱟᱥᱠ ᱟᱱᱫᱟᱞᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮᱱ ᱜᱚᱜᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱥᱜᱨ ᱱᱟᱝᱜᱤᱥ ᱥᱤᱯᱟᱱᱫᱤᱝ ᱜᱚ ᱠᱟᱥᱟᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱥᱜᱨ ᱛᱤᱪᱮᱝᱜᱚ ᱡᱤ ᱛᱤᱵ ᱡᱤᱱᱛ ᱛᱟᱥᱚᱞᱩ ᱢᱟᱨᱮᱢᱵᱤ ᱥᱤᱯᱟᱭᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱥᱤᱪᱩᱝ ᱠᱷᱚᱱᱚ ᱱᱟᱣᱱᱩ ᱥᱤᱭᱟᱭᱤᱱᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱪᱷᱟᱛᱚᱨᱜᱟᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱱᱮᱛᱨᱤᱭᱚᱢᱱᱫᱤ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱤᱡᱤᱱᱛᱟ ᱛᱤᱠᱥᱞᱮᱠᱭᱚᱠᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟᱛᱚᱨ ᱱᱟᱛᱤᱠ ᱢᱵᱟᱜᱪᱩ ᱡᱤᱵᱤ ᱥᱤᱨᱤᱜᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱥᱤᱪᱤ ᱟᱫᱩ ᱧᱟᱛᱱ ᱞᱟᱠᱥᱤᱞᱟ ᱥᱚᱯᱟᱨᱟᱜ ᱛᱤᱥᱤᱯᱤ ᱪᱮᱝ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮᱱ ᱜᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱥᱜᱨ ᱠᱟᱥᱞ ᱠᱷᱟᱥᱜᱮ ᱡᱮᱱᱟ ᱪᱷᱟᱛᱚᱨ ᱱᱟᱯᱟ ᱛᱤᱛᱩᱜ ᱛᱟ ᱥᱤᱛᱩᱜ ᱥᱩᱝᱤ ᱞᱚᱜᱨᱤ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟᱥᱤᱜᱟᱱ ᱜᱚ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱜᱩᱠᱟ ᱪᱟᱜᱟ ᱞᱚᱜᱨ ᱢᱟᱭᱱᱟ ᱨᱮᱢᱪᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮᱱ ᱜᱚᱪᱷᱱᱫᱟ ᱡᱮᱢᱟᱝ ᱟᱣᱡᱩᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮᱱ ᱜᱚ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱜᱤᱱᱟᱭᱟᱝ ᱡᱩᱜᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱥᱜᱨ ᱨᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱢᱚᱭᱝᱜᱩᱜ ᱨᱟ ᱢᱟᱱᱪᱤ ᱪᱷᱮ ᱜᱚ ᱜᱚ ᱡᱤᱛᱟᱝᱱᱟ ᱪᱷᱟᱛᱚᱨ ᱱᱟᱯᱟ ᱛᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱪᱷᱟᱱᱡᱩᱢ ᱭᱚᱪᱷᱞᱟ ᱥᱠᱟᱢᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱦᱤᱞᱟᱝ ᱡᱮᱱᱟ ᱪᱷᱟᱨᱣᱟᱨᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱞᱚᱜᱨᱤᱭᱮ ᱠᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱥᱜᱨ ᱪᱷᱟᱡᱤᱜᱛᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱢᱟᱦᱛᱤᱝ ᱜᱟᱛᱟᱝᱱᱤ ᱱᱟᱞ ᱥᱚᱡᱩ ᱱᱤᱭᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱟᱝᱤᱡ ᱛᱷᱩᱱᱡᱩ ᱡᱮᱥᱟᱵᱤ ᱥᱤᱨᱜᱟ ᱞᱟᱥᱠᱣᱟ ᱛᱮᱱᱡᱩ ᱛᱚᱢᱚᱭᱤᱝ ᱠᱚᱜ ᱥᱴᱮᱯᱜᱟ ᱡᱮᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱝᱴᱟᱨᱟ ᱱᱟᱥᱩᱭᱮ ᱠᱚᱱᱤ ᱢᱟᱥᱞ ᱡᱮᱱᱛᱷᱞᱝᱟᱝ ᱜᱚᱪᱷᱞ ᱢᱟᱱᱡᱩᱝᱤ ᱪᱷᱮᱛ ᱛᱟ ᱥᱮᱢᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱪᱷᱟᱱᱡᱩᱢ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱱᱡᱤᱞ ᱢᱟᱱᱤᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱥᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱪᱷᱟᱛᱩᱨᱜᱮ ᱪᱷᱟᱱᱡᱩᱢ ᱛᱮᱱᱡᱮᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱥᱮᱢᱩᱜᱤᱱ ᱨᱤᱪᱤᱱᱫᱟᱱᱨᱟ ᱛᱚᱢᱚᱠᱛᱟᱱᱤ ᱮᱢᱱᱤᱠ ᱥᱤᱯᱤ ᱱᱟᱝᱜᱩ ᱱᱤᱣᱟᱥᱮᱱᱛᱤ ᱪᱷᱟᱛᱩᱨᱜᱮ ᱱᱟᱱᱫᱟᱱ ᱡᱮᱱᱟᱱ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱟᱨᱪᱟᱱᱤ ᱥᱟᱵᱪᱮᱨᱤ ᱪᱷᱮᱢᱛᱩᱨ ᱨᱟᱝᱡᱤᱝ ᱪᱷᱟᱛᱩᱨ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱡᱚᱝᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱥᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱷᱮᱢᱛᱩᱨ ᱨᱟᱝᱡᱤᱝ ᱠᱤ ᱪᱷᱟᱛᱩᱨ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱥᱚᱨᱱᱞᱟ ᱪᱷᱟᱛᱜᱚ ᱠᱟᱡᱤᱛᱟᱱᱟ ᱦᱚᱞᱚ ᱪᱷᱟᱴᱨᱟ ᱟᱞᱟᱪᱷᱞ ᱪᱷᱤᱱᱪᱷᱞ ᱥᱤᱨᱢᱤ ᱧᱮᱱᱪᱷᱞᱟ ᱥᱩᱯᱟᱭᱟᱝ ᱱᱟᱝᱟᱱᱫᱤᱜ ᱛᱤᱱᱩ ᱪᱮᱝᱜ ᱫᱮᱞᱤ ᱡᱮᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱪᱷᱟᱛᱩᱨ ᱱᱟᱯᱨ ᱫᱚᱱᱡᱩᱝ ᱨᱟᱝᱡᱤᱝ ᱪᱷᱟᱛᱩᱨ ᱞᱚ ᱪᱷᱤᱪᱤᱝ ᱡᱚᱝᱥᱱᱩ

Yan zar zedan bir gil bulan chinam tang long chintang jar jin ram ga xam kan lan ji nyan gong chinam bir kan kam zang. Tar ta xir zhung rang mu si bi ling nyan mu si tang lan chinam ba ga nyan nam tan jo gu nun da yin na nga chu mchorun jang rung nyan ching kang war kilu long chin da ta ni war kilu long chin ga chie da thora ra thob sun de ka ta li dhub gu nu gar nan zum jang ga li chin thori njir ka ka ta tung ga li chin da yin. Di na nga di rung ga di chul xik rung ga li chin da ga dong zin ba ra zom rig ba chim lo du ma yin. Retani, Tirung, Tizulu, Chigrang, Lorin, Jerkel, Lets, and Dinanga, Gordic, Sion, Nantun, Dana, Baton, Samjur, Radis, Yil, Tirung, Lets, and the Tampa, Tung Boyana, Nailan, Sir, Malum, Yin, Tirung, Nailan, Sir, Malum, Gatsamba, and Dinanga, Tata, Malu, Organ, Strong, Kilch, and Sarzong, Atani, Sargan, Yabjardo, Hobchung, Dugger, Atalhoma, Nam, Gatripi, Zomiga, Gordic, Sion, Nailan, Sir, Malum, Gatsamba, and the Rangan, Gavsura, Rangan, Jontang, Nivanda, Golden, Shesas, Grela, Tugayan, and the Kisomjur, and the Morgano, Tua, Yunu, Kurtu, Hobjag, Hobri, Shanket, Tumbi, Hobri, Jansum, Gatoka, Pashunga, Sam
Тэгэ лувсон кэж ясаланга цамбанди нэнга тажачи гэргэн намбатэн кахтати лувчил жавжгра лувчилэн чарс тани гэргэн намбага кэргэ замжурдэн лувдвэндла сэпатэн лэглэн чугэ нюандэдгу кабдайчиин тинчони цамба хсамба лорган рамби тангага цамбанда говжгсиу цамбанди нэнга рнгаржин жэчин нэмкнамби капрэндэр нэлэнчигэл Yatani, Chu Lurin Jerkili, Sindam Sunushina, Lorara, Losundi Catalonuga, Mexicali, Sinsing Bichani, Argentin, Chugali, Sinna, Sigunur, Girgenda, Homayan, Ring, Chugendang of Shakayonura, Lango, Ochuga, Agendan of Shali, Sailing Jogunuga, Savaton, the Tamchitayan, Loratan, Losun Driva, Tatrain Ritina, Tirayan, Chu Lurin Jerkili, Singer, Sombri Bazin Bichani, Litsin, Dubjeti, Arjachi, Lotunamba, Santos Gijionu, Tirinjinata, Japi, Jinny Tondonsk. Тэна тачу ярнанг гонсон дэгэра. Дичлэг ранхинд царсууны варкам дамузга киюк. Дэгэ чэна баг тэнди ярнанг говжиг сийну. Ярнанг дээрэнг чагтхуул итуха жгануг нганкэрнда тамчилы юнжиб сийнуг намба нэцэдазу чимузгэрэ я. Дэгэ ярнанг ливжадан жабгэ юк. Ярнанг ливжаг чуна мжэзэра ючэрэ, дуэнжэра ючэрэ, улуэн зэнжэра ючэрэ, яна тарква чу рэнган цхуа ангумага нанг ашигдали нямнин игунуг лгэлэнг кэрг ливжаян гамаары гэрг намбага говжгэ яг юк. Тана чэ намбага ливжа гантан кэнзгэ янара лин цам чэзгэ чэмузга тунук, джи вар чэмузга тунук. Ян дуэнжэм джэ цэнмага цатхэн ранру Yang titul sarnuga tsatka tojaga yok. Tega zo chirna nimariri titul wechukala kanita mneriri chapr kirtsandan chorkona yinsikunu. Huetietan chamtsunga chu ayarnanga gongsang titsundaga govdigirtarga mneririga kirga dartiwarga khursambi gongsangdaga titsundi jarankuri tozukoli yona. Та хурсан би дицу жаранга лгзун лгын уныга торжа гунара юучир. Чившун дэвшун машиера ярнанга цайи царсунера юучир. Тэгэ чу томарири жиндэнгэрэнгэ хувжаг коригэн дэнаутиг хувжунгэн цова дэрэ чапры юонэр хсиги чапры юонэр жара сүрэн курирэнгэ гонсон риригэ дицлэн говжгла канара сиги чапры юонэр та томалалам сунуш яджина аяр гэнэнгэ гонсон дэ царгоника вара дэ ливша манцха ак ги ката гэ нэчэ майун та сем кэр сем цэг сем дэг ягонэр юонэр ян далам сунуш яджина гэргэнгэ шэнугэм чэгтгэл итуга ва бингэнкэр дэ та ленчун лендэпти ханчи гэ дондгэ манган дэпсун нин чонсон нэр аян Kamang mazgi yonir. Tagar ngoy ma soma, achu ayarnang da dangarung kami, oda lopchuna ba ayarnang gan charzi chamu yok. Yangar ngoy ma garanga gongsang dichundag tongtangra vichu shetang lakana, njirgi daosa, chungi daosa. O, nye zemba zong chun shetinara, shawa tondagna muri lagvlang yina, di lakana da lenjizgira topjizgi yok samchik, nyamnyong chirganda nyamchuli dalini, achu leitsi mangpuzgi jamnyong yo. Di lakani chichu chizgi shiyanda yinzina, Отатынгэ ярнынгэ дичунды чэ рэнгэнгэм чунды шэчэна чэкэ вэшчулэ ичэгэн. Рэнгэнгэм чунды шэчэна гонсэн дэнэнгэ шэва тондгэ чэзгэрэб жэн дэн чаржэ ёгуазгэн гу-гу-гэ зэдалэнэ калэнгэн цэкэн бобай ахчэ мару шэвгэм чэнбай дэлэнэ чэ нам бафшэлэ ю. Та пачэр сэмгэн гэра ёчэрэн дог. Тэна та дэрэнгэ варкэм дэ тондгэна ян лугсагэ цэдэ лэгтэг дунтгэ вамнугэ нэсэн нэртэн чэмурэ дэвшэн жэбгэ ёк.
ཁས་ཏ་ཅིག་ཅོ་རང་སེ་ཏ་ཅིག་དང་ན་ཡིན་ཨ་ཏ་ནི་ཁས་ཏ་ཅིག་ན་ཅུག་ཅུང་ཏ་ཅིག་ན་ཅུག་ཨ་བདན་དྲ་ཤོར་གེ་ཨ་ཏ་ཏི་དེ་རང་ནིམ་ཡ་རང་ཉིན་ནིན་གོ་ཅ་མི་དལ་ནི་ཅིག་འཇམ་མེ་ནུ་ཅུང་མེ་ནུ་ཝ་མེ་ནུ་ཟུ་ཅི་བ་ཏ་ལང་ན་ར་ཅུ་ལང་ཁུམ་ཏག་ཏག་རེ་ཏ་གེ་ཡང་ཅིག་ཅོ་སན་དབ་ཅིག་ཡིན་ན་ཡིན་ཡ་

0: nga chu salang ami chupi rangni cha amalam yo
1: amalam yo bi nga chi tong yang bi kwa yang la xian to ge mu ji chu
0: lang chin da lag la jam chu na ni chun kha dang chu
1: gang tar malam yo bi da zu re wa yo
0: are wa yo sa na chu bi ri kang la nam shi che yo
1: nga yo lang chi malam
2: Yatubulanji, Natu, Thorinjer Kelly, Singer, Nai Lansin, Malam Sikunu, Tambandaina, Taranger, Gafsura, Pisum, the Ni Lanchig in John Tong Nivandazo, Kabdaisa, Talanchig in John Tong Nivanda, Chu Lalangini, Stanjoji Nivara, Gamans, Yujiritara, Yanchu Gorkabra, Charchinda, Tamchuku, the Nikata San Jonas, Ston Samanjuk, Yenayan, the Rijig Kurga, Lalanga Totana, Tamjilizna Chukanyamu, Mangazu, Chu Ringa, Shepizeta, Nakagun, Defini Dalini, Zambazo Kurga. Yamnyong jirira dumuga khabdaina chwahtaga ngamchano joni si de ngailang chin malum ga chamban de nga darnga yanchilam chonu she jinar lo tgunam ba garang ga argaf suqin ite ka khabda manga yo sara yonir yang rang ga gaf suqran da lgalang ga choni ti thamung mai berang gan joan thang ra niwan da rngon dun thapte ti choni dio lal khlang dang ni tamuk tam jidar chu komnyong yonir yang rang ga mangwa ga phagan dan ban da choini gra de kar ga choning ga shorta Young Samjur Mangari, Nitani, Tamunyam Yonra Cho, Shen Yong Yonri. Then under Tonga Stay, Mir Pantsinger, Stamjil Yam Chikotona, Zo Young, Stichtiak in Chargo, Sarva, Master Jingy, Ameka. Nisim Chisamba, Simcheram, Zosim Chiraka, Trichisikonu, Shavas Chikalak of Tina, Tajum Mandani, Kafsu Mangas Yongo Sara Yonri. Honey, which you missed to share Nashatan Kandanda, Tomozu. Хэмсапарила тагы та топтрона бан сони шечинара мне риригэн тангэрж тангра мне риригэ кыргыз самжир нацхы дичона азэмбазур ажгин чаргу нацхыри хти тэмнүгэ янгчэр дэрэнгэ лецэн динэн арада ngailang chirm balumga chambandib jilidali khabdashil samna yona amgsik gapsina yin chulecin tagdon khanga khapar angtang thirgavdan chig chigsum nirga samdan ngara thirgavdan chig chigsum nirga samdan chigdani thirgavdan chig chigsum nirga rangaxsam thigind chuyin rangrang gangde gerkilim dela khorayang chu dichildang tambi nangtin tang Jilvi, Janabi Carpenter, the Nilina Choker. The girl, Jerna Tirung, I lanced Madame Gatsamban, Dina, Gordis Yunugan Nanton, Tatachi Koning in Samjushivan, Zinta, Tarta, Ramadu Urgrang, Chung Kil, Tani Xenzar Zung, Sarganya Jardus of Chung Dana, Atachu Kurgat Hojaga Kurga Rininto and the Pansum Jesuoton Watan Tomanam Gamazi Hibs and the Yerbuz, Jason Shechil, Tatomag of Jansum the Jew. Gender rangers in a chuck. Tongle rangersinger, the he rangle hobjag kerger, Tapringongo goni, Yana deli, young samchi mang bozu, chukarjon natron trapelas, one de la can, golden yoni, Tomos Titana, Topton the tram son of Shetinara, Tarang Stum Jigger, Lindir, Gagoni, Strogoni, Tamugos Homer Changstang in Jerisamga, the Manayang, a rangle kerger, Yella Carrier and Chargora, Ranga Jansen the Tamchugu, a Zambazgla, Yamchel Shin Donuga. Samba Tamuzuk Tronata. Нэг замчи мангаз юнгёны инжири самк тэгэ дзур ганура чонуг толчонда тамчилаян чи панцнла харта асртарга ирта юнтаг совжунг горкбызгра чи коризга югазри самидали терэнгэлэцэндинэ мэгсэл толчгор ингаз г замчинд адамсидалини чинамбаг яндаман жоксиё тина томэр кэрчүг юн чэрнал хобраг гобдгэртарт та капсын чига дамси далини томанам го сом джогони нинтон джогони дамуга набазго ки тичони та лормар нгава го топтго ики ромага ти джинуга капрла нюнцм тавас кунунда анди мазу ой цхапртанди гол юк тина чу танан ди чикта жигел капрла нюнцм тагунуга калал хусунда та гергинена чуга хамаяна чуга чицго гонго чи ка тотгони ги дарк всяка йонера янаян ани тотгони ги лгна торк мени ани глмна Yaga meniga, arnaqtsil tamusritina, talur

0: Osong datang tante, lomi yu deyin jigarar dey tanga korka dey cinar mangpo lemnyong yu. Di chonara gergi nambag shayki yu no chu. Darkav chamching ga deram dey, yang chamching gochil shayki goni jiga lobjong ga lakcha zga loo tup kushta ju mahtuk da lobjong ga jiga. Ugaara warchi zga loo koma jing ju da gachin jay si kundu. Da kapatranda mu rang rang ga karga ki rang hi rar kambu rang bar ga goni jenyong aftangi marta ju ma cil ga hamaz gam chonu shay chinara da kapatra tarta ju chonzin yi go ga si koka. Daga nguma nguma gerga namba ga diki kabda yenyong yo. Achu kongsang da ayar ga nang ga tisu rang hi ri. Dazu rang ga chimchang nang abu songna. Da loma namba kala lobso yi jindang ga rang ga loma di xigi charji yo nari. Yina yang lobko xarwa zung go sami chik tiri o. Dazu ori ta dorchil yamchang ga xigi jirtog chepu yo ni tamu yo kasi. Damu ga jirtog Tarti, njirtu gu yamtsan shun gu nugu ghanal tatab zayi suna mung chiwazu kaparat khuni tumur. Yang lalam suni shechina uzu che tsukka gangtay sungu dali marnay raman randi jendi na taqzul chik chik chik yang zi shawa shupan te zuk chik chik khirchin joko yoni tamu gu nirtang yo kasi kukde tang na ta tsangma gu gangla gangtsam gu zu wu rangrang semni xe yong ju da ka chenbu yin dhir. Tani rangrang semni yong ma tabna zu hama zu di kirga kapar ka lagni nda ngur trali ota nida shia li jimtsan gani li ota ni inji na kirga tahta gu nda nuk gu nda zgin nara di di tsu tra tamu ga kirga chia zhig da li ni gangla gangtsam ga mar nuk ju da ka chenbu ri ya tani achu yung lop zhuga yikhi dhuma ga ta kapar la nyong zim ta wasi gu nuk zamchi nda lundun tang shor da yung tam chibshi da nyong zim yina di ta wazir din chuni nga zi man ta da dirang ga nga yi lang sir malum ga chamba ndab ji lan dga ni yang chu zamchin ga ta ju yil ndo yin jina yang ngar jin lop chan da ka ga lop chugu thindrib ro ma shi dar ji ga rkatang thon ba si dar ji ga jing jin to bi nin der nga ha jang chap nin der lop chugu chang ma chap cha lang khang lhabar da rger gin ji char tag sa lop chugu re ri ga mang zong de rkatang thon ba na nga chi nam ri khchi tab jam ni rger gin la ti ni dal dar ji kar katin lop chugu re ri lag dan cho ba na thoma la li gdong la me tog ja pa tar zim ma ma de shi chang thoma la li gdong ne a na mu ra pa tan ja bar yi la chu jin de ni rang gar jing ji la ti pa na tien ra zang ji me bi lop m jong sa la shong lhabar zir gar ka tang ngun tang da na ji ma ra shin de yang aga iwa shigla thapsha khsim jer karim di chung zang namjin ni arang ni yorg gi thopth la nan tin chi nyen ba tang lipsha ja tag ji jimul yin yang thop jung ga thab nam man gi bi yenam yang na ar jigim di mar thong de thang de jigim di la ngarang yil ma chim bi ajib shog gergin gergin da thop jung ga thab lam ti ni man ta da thop jung la har chum sha ji sam lu shi ngang ngam shi ji shong Ari taga lopchugu lantrib rima gati nukar darji karkatang thonbaas kunu nintu nda yung nintu. Ta chu nintu ga nabayin jina jik lkirtum rangab zindranda ga dongtum rangab zindranda tamu gu yik tsukhu manga yulara mek. Tam dharamar gu ga kirga riri ga somdi riri ga kirga riwa ga shtarta di yung yik tangranda mura mandrak. Taga kirga drashtangra tamu gu lakanar xigi chachira chapra mangpu yuk. Taga ta kumun tsunu shechina. Nyadarji ka karma tonu gar kap ka lopta afjezina chukwa yang na kirchu ga zindran da ghamiksi ka zunga dalini loma riri ga semkham ga njertogra. Tani karchang da jibdag iku nu gar kap ka zindra shuu ga kwaagwa ga nirtang ta chimu zgari. Tani yang shirang kuri rangi mar girgila kawai dalini komu rangnyilam tonu shena shikandri da ranga ghanigilama kharnara semjir na chukwa chizg shiong sgari. Дэнжина лома ририм чалсып и анан цэцгэр. Лхабар дэ чу таркэв даар жигранда мусиги нямжгу дуурнан чичир егонуг варкэв згэрэла хамазган цуну шэчин аран ма гэргэндэг шэгону. Сэра ёнгнар аранг чимцэнган тоннара о шэй дэг лобку учиг аранг ли дэрдэгра сим гардэг тондэг дэр жилэн мэйла о чор карма чмузэри аржиглану чмузэри ан тавар зидали. Джэжута тамузэри сэкону. Rjindang gu zu amagana na gergnam jindi da li shayin der jilin ku nu gu chonara jilin shi tbra shi tang ta mang chewa thobjong a chimu zri jiglang gi wa ga yo ka karma ta lang tang zik sekunu rig ta ta zge zg fti sa fti jo ko mang ga sekunu tri ti dang la fti kori ka chani da mu ga te pa zg yo ta na thobjong nam ban chunu shi na rang khu ke te azam ne jo ngri ti dang na azam ne ga chho ta ni tan da mu ga sem kum gar dig mang az khshong ga yo ngri mar gen chunu shi na ra 혼자 드기지메크 예나잉 스티르크카탕다 тэнгэл матан дэна чишина бу цунзэн доли семинар гаджис гэр дэгжис гэр гардэг нинзэмз гшонс тэни кэргэн мэрген цуну шэчина о нга чэс гадар картэн дэ жэгма бу цундэр джимри юкваз гэ матун жуга жэмсэн чэзэр ингэл хөвчэна няндэнга лишэрэв джитэнга няндэ зэ гэмэтлэнгэ нандэ ни няндэнга джинэз гэмэтлэнгэ чатэг зэ джитэнга анан итар карма дэ тона карма чэз гэ ирэнгэ ил цэмнэз гэ майондэр дэмуг кэргэ семжэр нацхуз гэ чони арэнгэ шэран кури Шепшир зүгі юнада, о, дан гэл хобжунга тавхий маанчгас. Хобжунга тавхий маанчгану гэрчийн гэда, дамуз болуңна чара. Сан авшинчил, нярангани нэн гүү цамэй дали, ар гэргэн намба кандр блонжий дали нэ, хобжунгу шиэтэмдав жарчира ёвсанга гуни, шала ешчийн сэгундуга сэмтарни лиока. Дан цуны шэчинада, ар даржиг зэгэ топа атарга юго уш, лагзун нугму урэ самчицхэрэн ngам цуны шэна. Тэгэл лоор маргааг л хумаазган дамууг гоортог үзгэний жирэс семсэгний түжүүлэр гамууш. Тэсэкрэг зу таркм томжингэнэн на жүгүн тумаг чонара жендэнгэ хөйчар тагонэр арангэм цунышэчинэ нэн арнгаалангарар гүн чинэйнгэ хрэй дангарэжарэнгэ маг секундгэ самцэттэжин юучэр тумагнана. Чызга маавану тэхигэмэнэ маазы юучэр. Зоочу дондгэнд Чөкан гонгом нэрэн дебатилын ртасы күнул хумар гэч хуна. Атан дамуг кэргэ махиева. Мазын ба маңазы ёчири. Янаян та чызгэрэй гэр цавар цапаттыр нэчуда хачанка чимбурила. Дагы ngam цуны шэчэна гонгэ ловчуг чонг-чонг дагы нэнто лгондан дан шуурдаг шиги ловчуг чонг-чонг дэм цуны шэчэна. Талгүб чонг дуурмар ngawazган дамуг кэргэ гортуг үзгэра. Дамуг кэргэ рэнгэ рэнгэртуга рэнгэ рэнгэржил афтаг жүгэ. Самбаз гэ юнду дада жисэ ерэнгэ гэ гусазгэрэй самчызгэрэй. Тэгэл хурдгын амбит чуна янг датан дартав арынг ловчлай нэндангны ливси апжидангны гэргэнгэн гэнкэр жуғанд тамчу гэрэнг юга юндэнэ джэв сунгнара янг аранг хэг гэжиг жила лоуныг хивсяра ардингу чинуг ашгатангда жигжиг ецамба майонна юйчир. О майонныг арджир аштин тэв заидали да ты кэрга нагтху кавцаг идали нэ ты налхтарка хэнчуда да гачи бур. Тэдэнэ сотгон амбан цоны шичнара ян таркв чэрна гаярнэнгэ гонсэнри таржар жиг цамавшяли сэли царсун нэгэ варкв дэмүзэри янаян дарынэнэр арынгэнд жиг масаса магосана рантхуан дэнгэзг жова тани зэнфэ ранглэнгэ гони рцизг дэжада о татэн гэркам жиг гуазг малэн нэгэ тани бат гэнзг атхи юк гнатэн дэ пачэр зэнжэр самк зэнсуна чу татэн гэркам жиг машанэ дэ тондэг чигэра янамаш Чуд дарун горкэв немарун ухшил сикуну горкэв джина юныр. Ловкув сарвазун гоцам юна та о орынги ловжун дэхи егу дасандан и кахи гуэндр чукуга замбатар нэнэр. Тамэнэ үзу мне жэрэгэ чихэн чугу джина орынган зэнданынгэ кэргэ ловжуг рынгэ яна чигэ зонсав джэнса тамузун джугэ хуэчат ажуда юка. Дицлых чигэнэн а хуэчат динара та ота чигэ хи юнуга лакана так сиги чабр юны. Тэргва сандгла канара юнэр хойча таштагу тигэ тажуга тавлымгла канара юнэр тичингда зуурнг хойча тави тавлымд ловжунши би тавлымны югазэр нечвэрнгла ранг трук тавлымзг ючутада гэчэмбур тазуян тэрнг чу нинтон дэтэн тэнти чэнан баран сандбзна чугу ян кавдаз шура инутэ ядны тартаян ачу мэнтэд замчизга тажуйл
1: Арива я,

0: 就浪费成啥
1: 阿里娃有能想的模式
0: 配上了卡通文啥
1: 而告诉了德文真啥
2: 那有浪费的么了

ta lolun zu kanang na nafshil shilin bashi nak chigarami nafshil meni lolun nak chigarami tga ji lolun ri nafshil ta tshil tani ko kanin sokdali kheta ta mushyati khilin jogri tkfc ta tki ong zg tga injina pachir chongri gir ce moti nang ni zu kheta ta mushyali ona nyo ga ji lapang gu ju samji ki niwan da shi gi sor chung ye thab ga sekund da tarkab char gi tang tam ba gu ni shyak yo nu tar tani ta tkhe ran da mushina ta tkhe ga na ji ajira chab ju gi ni tela tib jing ga ti rang kong kong thong tab jali ta ki ta ti na zu mam tha ga khir ga sir ga non thing ga chade da mang ji ga yu ka zing chok tab ga ta rang ga sam cheng go rang ga yang khir ga shi ti te zu shira kirim kirin dang zu jai a yong na a ta mus ti ta na yang da tang da ta bi rang ga mang chok ga ar sei mor zip shu mang az ga la kana ra chu cha chi ra gem sin mang bo zu yok ta na shi she gun da ra chu na shi she le rang az gi nyen gun chi gi she gun chi gi nyen gun te zam ba zu mai ber na shi zi ga chu na zu ni tin ma chi ga la ni la tur ga sha pa shu pa ga thavra khir tani khir ga yen lig min lig ga ani lig mang az gi yong ga yo nu sho ra ta mi ni chu yang ka cha ga da chi ka la ka ni yang маңпу үзігі шайығы налым деп жығдана армаңзик ашаттыдығу та чарсинты жығы жоқ дейдіңна тал ома гергін намбагыр шайқы ону ркачагыр маңзи юқуазығы чығы болуңна жаран күрерінгі егенді лобгону ғырқапсы ең лоб дейгіз дәне еге лойдалі цхын маңазық суғынер күтуіне та рынгі жүй шайғы она мджығы она ganji chani je sha song da ko sikun ta chu yang dong da che chu ra na shi tan da che chu ge ji ko ri zina chu ko mo zong rang ge chim sang na ni kan la kan chim ri ji an chung ge cho ta ri yi na da ren de chu da yar nang ge gong sang ara ki yu de ge zu ha ma zong chun shi jin ra rang ge zhong xue le me xin ra yu ji ra rang ni lam chun shi jin ra si gi chong ri a na shi da meng a ko dong zi shi ka jang me lun zi ko yu ji ra da da ru ka jang me lun zi si ge ra shong Kajang pachir zaji meenazga mani rangi ngagtukna shaychi meek jelidawka tsangma. Yenayang rangi ta shaychi gu shuwaara ndambata yotangna darkabu chuwaqa dharaad mu nyanjira yuka yegir gaga lakana naqtamurad mura yuka ta thobdangi dali shenara chuqa ta shaykun uzu hamaazga wibdiga laka riwa zunga wibdiga dan peji yungu na tukma rangin peji yungu ga hama rangi laka rafshiran kuri riwa nantan zingu ga sikunu daritaga rangangam chunda shaychi narayang tamjinda zu jangjina. Atani tayang achu ta huyaglu nyungtun da shiapa зэржэг хатангны чиг чившиклэг та чижү чиг мэн та та зоян гантар зум дэгэн го алан хмартан ра тани алан лон вир ка чан ди чона ян а чо чиг тозу ги чата ян ман боз ги ок сам та тани та мэрген сону ши чина ра хой чан дэв ти нуг чойк жоши к цкла ка нин жина ян лоб чун лоб маз ги кэр ги чэцэл дэн тэн би гони о алог тамни тани влаг ён на нжа го тамни тун мртуга ха мгова мхслва мчлва гэн чада мекс го но тэн жина ян сиги та лобчон томаз гам цун шэчна га мхсл чи влагна рава га хой чаз грес сиги дриги да он откэр г чац тан тан ба га хой чаз грес ко ктэри тэн чони та жоши кала кани тэри тани жоша кала кани та мрна ра нюни тамус грила мрна нюнюс гена тицок кырк тамжит чим жоян сиги хандыг юк көп жок тани так гүн мөргиш экону го тамжин дамус кынанара ачу жиртин мачи лыгни лан турк шаванды шеки юну о тани та дечи зонг кырк рор нитып жен ленг сунду го жерим ти чони та тондык гамангз шунура кабда маңаз к чона Унда ина шагара кайна машага сикунугу катсун чел дали такыркы шекке менара хтамжиттыгы шоңрым гычунада онгома дамси камуз гынугу жигин жигин динда музг тонта хрингем малам канда музг демнугу жигин жигин динда музг тонта андорчику тагзул азу тим жигин ди тамтан бита ранганга чизги его ранганга чизги лиго ги чизги лиминг тачу уланса панглан гынди панглан жигирдоқ саванди жако тамнари ꯀꯣꯊꯝꯅꯔꯤ ꯍꯥꯟꯊꯣꯅꯔꯤ ꯀꯣꯕꯆꯣꯅꯔꯤ ꯊꯃꯨꯖꯤ ꯇꯦꯟꯖꯤꯅ ꯃꯔꯒꯤꯁꯤ ꯀꯣꯟꯗꯨꯔꯥꯇꯔꯤ ꯔꯪꯒ ꯍꯣꯏꯆꯥꯟꯗ ꯇꯤꯅꯨꯒꯨ ꯆꯣꯅꯤ ꯔꯪꯒ ꯁꯥꯝꯁꯤꯜ ꯅꯣꯡꯆꯨꯔꯤꯟꯖꯤꯅ ꯑꯣꯀꯔꯒ ꯁꯦꯝꯅꯒ ꯁꯥꯝꯅꯒ ꯗꯔꯆꯤꯕ ꯆꯦꯅꯨ ꯑꯗꯅꯤ ꯉꯥꯟꯁꯝ ꯆꯪ ꯌꯣꯡꯈꯪꯒ ꯄꯟꯗꯥꯟꯗ ꯗꯦꯡꯒꯨ ꯏꯟꯖꯤꯅ ꯃꯔꯒꯦꯟ ꯆꯨꯅꯤ ꯁꯤꯆꯤꯅꯥ ꯀꯔꯒ ꯑꯣ ꯃꯁꯥꯒ ꯃꯊꯥꯀꯤꯜ ꯇꯒꯗꯒ ꯔꯦꯟ ꯗꯣꯔꯆꯨꯒꯨꯒ ꯅꯥꯡꯅꯤꯟ ꯇꯔ ꯖꯪꯑꯣꯅꯨꯒ ꯔꯪꯒ ꯁꯦꯃꯥꯔꯥ ꯇꯃꯨꯖ ꯋꯥꯕ ꯊꯥꯁ ꯌꯦꯅꯥꯡ дерчи зонгога ла кана чур тасл мандава мангпу ю кэсэр мэн манг маран нг нг тук ла кани шэли сона дерчи зонг ва дэг дэгцэб чи гэсэ дин ра нянгэн зэгри самчил тамуг кэрг шэцли ю кэ янаа рнг хуй чанд дэв тинуг чони рнг ит масм таси ку кэ жэмцэн та рнг гэргэн тэни тухн ла дэв дэр чув жу гэ чэт тагзул гзэм ба нэн чи тон ну мах тук рнг сэмг девазгра рнг чи сэмг инжэр ва чэнг чэнг зам

0: mayim baht awgiz gila kani rangranga samtsu tamuzg chitasi kunu danji na yang rung samsik niwara rangranga kirg samtsi taga lomar kamso na huichan da lagnal habsik huichan kantang kansig afti sonara huichan di chu na rangranga lenjiz gira mnyangjiz yogu ju ta kachi puri ta lalam sunu shachin achu huiluk ta huiluk tablim na chuk lovjunga tablim na chuk kantang kansig am sunu shachin tablim jigju ngiju yigju ta kachi puri Tobjung yehi na titsukayam rios gila lunji yuk. Huicha tajugla kaniratri. Lalam sonu shichina huicha mangafti. Huicha ga kachang sokona. Lalam sonu shichina huicha tatina sinti mangafti dali. Yang tikin jogona ra yuk. Lalam sonu shichina yang tik. Tāga kuzina tāga mēnan janda, tā huichā tachī yāngmō lōpūzik tīyō sōnā rā rāngzhīnga chīga hīga yōni, jilā chīga lōngu yōni tamuzir tītā na, tā rāngrāngga mnyarīrīga xīgā tāng tāmbā, rāngmnyarīrīga kārga chacit tāng tāmbī gōni, huichā gā lōngbā tāng tōbjōng shībī tāblam tērā rājī mārtara kāngātār, tā rāngrāngā chāmnū inu gā huyalok kārga tabhiz gogi titana ta komo margim sonu shechinara huicha titang shiran kore khoy lo nyong chum drago non da injinara lobjong ga tablim sir tani rang kirga huicha ta tin ya jong ta tonu gu choni arange samsul ngoma chiz gi yok tin dang je kono tin jinara huicha lok ta bzir tamay chu thoma la nam sonu shechin arange samji ki niwat tang tang ni o zem bas gi chis ki gergin gi kase ka te tho jai tho tik tin jogo ni tamu gu huicha lo jong she tabara yonir tagu gi zem ba tho tik gi zem ba gi kirga ibjir gu choni ta ju te ra ka chin de tara yang te li qsar ni gi kirga cha ta ayok Дели жиг жанжи мазын базы ызын гыта жура жанжи кыргы яң тигер аңнам тун шечина гызентин мамцун уй самцыта ю чухчур тагы датын дартави самжи ки непата ю чуян кечин бор та самжи ки неванд чмуз гы калчин ини натыр мымазо чу герген намба гы кабда ину гы чунара ю тни чу аммыксыл жачи ловчин но ломарка кахтали дали та гындала жага юн ума чу товчин томага самжи ки неванд торнды гыра чисин ичу тала риванан тыптуну ю та татын тып жыгы сона тақзыл цигер ян кожиран ичи ю чир тни таркып гы чу товчил лыси пи тавлым гыла канера ян товчил зарваз гы итана тни герген гы тепширан кру ломаркан дын жыгып чиги дали та сатын кангзгам сону шичинар таркып ཁོ་ཐུག ཁ་ཐབ་ལམ་ ཏ་དེ་ལ ཁན་ཇོ་ག ཡོས་ ཁོ་ནོར་ ངོ་མ་ཅན་ ར་གེར་གང་ མང་ཤ་ལི་ ཐོ་མ་རི་ཀི ཉོང་ཉོང་ ཤ་ལི་ ཏ་ནི་ མ་རལི་བྱ་ ཁོ་བྲི་གི་ དེ་ན་ ཏ་ཤ་རལ་ ཁུ་ཅུ ལ་བྱ་གི་ དེ་ཅུན་ད ཝེ་ཅུལ་ དལ་ ལིབ་ཤན་ རོགོན་ ཏོམ་སར་ ཏ་ལ་ལམ་ ཏ་རཀམ་ ཚོན་ ཤ་ཅན་ ར་གེར་གང་ ནམ་པ་གི་ ཤ་ལི་ ཐོ་མ་རི་ཀ ཁ་ཅི་ཁ་ཅི་ ཐོ་མ་རི་ཀ ལ་པ་ང་གུ་གི་ ཅི་ ཐོ་མ་རི་ཀ ལ་གང་གུ་གི་ ཅི་ ཐོ་མ་ཏ་ ཁར་གི་ ཐོབ་ཅི་གི་ ནང་ ཏེ་ མང་ ཏ་ ཚ་བྱ་གི་ ཁོ་ནོག ཐོབ་ཅུ ཤ་ཅུ་ག ཁ་བྱ་གར་ཡང་ ཏོམ་སར་ ཁི་གི་ ཡོ་ཁ་ དགམ་ ཐར་ཏེན་ན་ སམ་ཅི་གི་ ནེ་པ་ མང་པོ་ཅི་ ཅེས་སང་རང་གི་ ལག་ལང་གི་ ནེ་པ་ན་ད ཐོན་ཇུ་ད་ད་ ཁ་ཅིན་རེས་ཁོ་ནོ་ཏར་ ད་ ལག་ལང་ཚང་མ་ར་ གེར་གང་གི་ ཡུ་ཤ་ཅི་ ཚང་མ་ར་ གེར་གང་གི་ ཤ་ལི་ དང་ཅག་ཇུ་ར་ གེར་གང་གི་ ཆུ་ཁ་མ་ན་ དང་ ཇ་ ཡུ་ཤ་ཏང་ན་ ཡན་ ད་ གེར་གང་ ཉེ་ཅིག་གི་ དང་ཇམ་ན་ ཏེ་ སམ་ཅི་ལ་ཁར་ཟུག་མ་ར་ཏོ་ ཡོང་གོ་མེ་ཁ་ ཏོ་ཤ་རང་ཁུ་རིམ་ ཟན་རས་གི་ནང་ ནམ་ཡང་གོ་ཅབ་ཅིང་ཨབ་ཅིག་གོ་ན་ ཏེ་ཁོ་ཁ་བྱ་གཏང་ན་ཤ་ ᱛᱚ ᱢᱟᱭᱤᱢ ᱵᱨᱟᱛ ᱦᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱢᱟᱝ ᱟᱯᱥᱟᱞᱤ ᱭᱚᱱᱟ ᱚᱛᱟ ᱛᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱝᱠᱤᱜ ᱪᱟᱝᱠᱤᱜ ᱫᱟᱞ ᱛᱚ ᱢᱩᱜ ᱞᱚᱯᱴᱤᱞ ᱛᱟᱨᱠ ᱜᱮᱨᱜᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱞᱚᱯᱴᱤᱞ ᱥᱮᱛᱵᱨᱟ ᱨᱟᱝᱱᱤᱝ ᱜᱮ ᱞᱚᱯᱴᱤᱞ ᱥᱤᱯᱤ ᱧᱟᱢ ᱧᱩᱝ ᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱡᱩ ᱧᱟᱢ ᱪᱩᱫ ᱥᱤᱭᱚᱱᱟ ᱟᱛᱟᱱᱤ ᱪᱟᱝᱠᱤᱜ ᱪᱟᱝᱠᱤᱜ ᱜᱮ ᱫᱟᱞ ᱛᱚ ᱢᱩᱠᱟᱵ ᱫᱟᱭᱱ ᱨᱟᱭᱟᱝ ᱛᱚᱢᱟ ᱨᱤᱨᱤᱱ ᱡᱟᱱᱨᱟ ᱥᱮᱠᱟ ᱱᱟᱝ ᱱᱟᱨᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱥᱮᱭ ᱪᱩᱜᱤ ᱭᱮᱞᱟ ᱴᱟᱱ ᱱᱩᱨᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱥᱟᱢᱡᱩᱨ ᱫᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟᱪᱩ ᱭᱮᱞᱟ ᱢᱟᱨᱴᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱮᱢᱚ ᱢᱚᱝᱵᱩ ᱭᱚᱝ ᱡᱤᱭᱚ ᱠᱟᱥᱤᱠᱚᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱥᱤᱭᱟᱞᱤ ᱫᱟᱨᱠᱷᱟ ᱪᱟᱞᱤ ᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱜᱟᱡᱩᱞ ᱧᱟᱢ ᱡᱤᱥᱜᱟ ᱢᱟᱥᱱᱫᱟᱣᱟᱡ ᱜᱤᱭᱟᱝ ᱛᱚᱵᱡᱤ ᱭᱚᱠᱟ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱫᱟᱢᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱪᱷᱟᱛᱤᱜ ᱥᱚᱠᱟ ᱪᱤᱵᱡᱤᱝᱜᱤ ᱭᱚᱝᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱱᱥᱤᱜ ᱱᱤᱢᱟᱡᱜᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱨᱟᱣᱟ ᱢᱟᱠᱷᱪᱤ ᱠᱚᱣᱟᱡᱜᱟ ᱛᱟ ᱭᱚᱝᱥᱱᱩ ᱠᱚᱛᱨᱮᱱᱥ ᱛᱟᱜᱟᱱ ᱪᱩ ᱦᱚᱪᱟᱥᱜ ᱛᱟ ᱜᱚᱴᱤ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱡᱤᱭᱮ ᱠᱚᱴᱤ ᱛᱟᱜᱟᱨᱟᱝ ᱜᱤᱪᱤᱜ ᱛᱟᱵᱞᱢ ᱛᱟᱱᱨᱤᱜ ᱡᱩᱛᱟᱝ ᱠᱮᱪᱤᱢ ᱵᱚᱭᱱᱩ ᱢᱟᱪᱞᱜ ᱟᱨᱟᱝᱜ ᱟᱨᱱᱤᱥ ᱱᱟᱝᱟ ᱞᱟᱜᱵᱞᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱨᱟᱝᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱥᱟᱢᱵᱟᱛᱟᱝ ᱡᱚᱨᱣᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱩ ᱫᱟᱜᱟᱪᱤᱜ ᱤᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱛᱤᱯᱥᱟᱨᱟᱱ ᱠᱩᱨᱤ ᱛᱤᱜᱤᱱ ᱧᱟᱢ ᱡᱤᱥᱜ ᱫᱚᱜᱚᱨ ᱫᱚᱜᱚᱡᱜ ᱟᱨᱱᱤᱠ ᱟᱥᱟᱝᱜ ᱟᱞᱚᱝ ᱠᱟᱛᱟ ᱡᱩᱛᱟ ᱠᱮᱪᱤᱱ ᱛᱟᱜᱟᱱ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱵᱤ ᱦᱩᱭᱞᱚᱜ ᱥᱮᱱᱴᱤ ᱧᱚᱝ ᱛᱩᱨᱱᱫᱟᱢ ᱡᱟᱡᱩᱨᱟ ᱥᱮᱪᱩ ᱟᱪᱩᱝᱢᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱡᱩᱨᱟ ᱥᱮᱠᱤ ᱩᱠᱛᱟᱱᱤ ᱡᱮᱱᱫᱮᱱ ᱡᱤ ᱦᱚᱭᱪᱟᱨᱟ ᱛᱚ ᱢᱚᱥᱛᱟᱱᱩ ᱦᱩᱭᱞᱚᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱠᱚᱢᱥᱤ ᱭᱚᱠᱟ ᱭᱚᱱᱩ ᱛᱚᱢᱚ ᱛᱷᱚᱢᱟᱡ ᱠᱚᱱᱟ ᱱᱟᱨᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱝ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱦᱩᱭᱞᱚᱜ ᱧᱚᱝ ᱛᱩᱨᱱᱫᱟᱢ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟᱠ ᱥᱤᱜᱮ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱤᱱᱱᱤᱱ ᱫᱤᱜ ᱡᱩᱨᱟ ᱥᱮᱢᱟ ᱱᱤ ᱡᱩᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷ ᱭᱚᱠ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱨᱟᱝᱜᱟᱱ ᱛᱩᱱᱩ ᱥᱮᱱᱟ ᱦᱚᱭᱪᱟᱨᱟ ᱛᱚ ᱢᱩᱯᱛᱤᱱᱟ ᱥᱤᱜᱮ ᱛᱟ ᱡᱩᱜᱤ ᱥᱚᱨᱛᱟ ᱥᱮᱱᱴᱨᱤ ᱢᱟᱝ ᱟᱴᱨᱤᱱ ᱫᱟ ᱭᱤᱱ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱥᱚᱨᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱟᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱧᱮᱢᱟᱛᱮ ᱦᱚᱭᱪᱟ ᱛᱤᱱ ᱱᱚᱢ ᱥᱮᱨᱟ ᱭᱩᱝ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱚᱝᱥᱟᱞ ᱡᱮᱱ ᱥᱟᱨᱟᱝᱜᱮ ᱠᱟᱨᱛᱟᱱ ᱨᱩᱡᱟᱝ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱪᱤᱜ ᱧᱟᱠᱟᱱ ᱱᱟᱝᱜᱮ ᱫᱤᱜᱨ ᱜᱚᱞᱟ ᱥᱩᱠᱟᱛ ᱢᱩᱡᱩ ᱠᱟᱵᱫᱟᱭ ᱚᱛᱮᱨᱤᱝ ᱭᱚᱠᱮ ᱪᱟᱡᱤᱜ ᱛᱤᱭᱟᱨᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱠᱟᱢᱚ ᱱᱚᱢᱩᱡ ᱜᱤᱥᱭᱟ ᱠᱚᱠᱟᱨᱟ ᱛᱟᱡᱞᱮ ᱞᱮᱨᱤᱝᱜᱮ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱭᱮᱞᱚᱵᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝᱜᱮ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱛᱤᱱᱩ ᱛᱟᱥᱤᱜᱤ ᱥᱮᱢᱟ рукутмни томуга аницли окэсикуно тянчине чу таркувчернаджи ловжа ди ловтага коригиндана та ловсиг кыргывчангл напанацгы юка ловта чиг та ломанам гынжон тан гондондра занира ломанам кыргы ловжунг цуанда пансым чи цугсыктын жу ди кахтали далини ловта чившуг нишанг нацг бекон районри ян лома рири кыргын зэндара цуквара томуга напанацг бекон районри ян домугын ара кыргы кыңла кансым гы сиги арынг непата жондрини азэмбага лакага нямнюн та ты на таксиги памбаюка гемсин чегисекуну рунма анма чу лецин дөжили дали таркы таңга янчыла чу хтамчын маңазы көнүрэ гнедин маңазы шели өнүрэ титана танда танда тай кыргы хуялы курчаң сингла кан шели сонара чи джи мна шели ты мна таркы чу тап дири гадара тму лаңтыңыни яңа дима димарын гүшрэн яни тена тазын мабжи жүгү нива гемсин да юка тмни та таркы чи чаны чи хойшаранды муртажугу жуаш жорнынгала канара яңцыгызгы лалазгам сунушечина хсиги йогони перкони пекони тамусри яң лалан сунушечина чи хойшата жуты чи ченюан жогони та чамчын да гагыр сонсон данзалын дыг крин жогони тамугу анецэти дедана та хойшаранды мутитана оттың чигафтиныз гыта шунгы семат лунги жела чин жог жизинар камури та яңра оркртажу та гачинде янаң яңра оркртажу гы дицута комкубра тамчугу депи сона та хтитинг нэрэнгэ гжаалнг тана о жати сэрэ нэнгэ тана ён си гимсэн ю кармэмэнгэ мачу хойчаран дэ синтрити та нэртэгра та мужэй сона та гума урзу сэран куриттири о тажигтэг жэй жогнэ гцогнэ кэрэн батра рэнгэ ти нян дирэн гэсэн кэргэ тонгэл ю жогнэ синтрира та мути сона та сэран кури рэнгэ ти дагзул логса хатм нуг нива та ю кэсэ кока ти тана тарк джэжура та тамчи ку ян гала кансэм гэ джива юл авата инжина тарк гжаалнг тана тап дэрэла тэг капрназ гжаалнг та ян сэран кури рэнгэ няни тина тера ян тэг тавлым чи чи энцам енжересамк ятны дэрэнг гайлан цэрмэлм гэ цамбан дэвжили далини тар гавжиг дэ лобжгсэм гэ цамчин ти ян дэрдэг лобжгэн дэ тамчилла тни гватын чисэн ин джимцэн чинам баг кэрг цэг жорва андала чангви самби нюанд тамчигу дэрэнгле цэндэвжиди дажа чиньэнкэн тамчиг гоёнэр дэдэн шёрдэн ачунди хан нана пансэнда чи нямнё жириг кавдазна чи нямнё жириг кэрг горкбрал хобжун иса мангпоз гё тати хансни та чи намба топтгонда намба цушити чэрнанда тандартави кэрг джура тани доинжура анда тандартав кэрг туара мива ёпа тамчилла jis yerang tang tani mun ta ta ba pa somili chu ge rewa sin yin yatna dar ta cham da ni dering ge le chin dab jidan de ga ni da chhab zga nyen ju yel
1: thor mun a jang zho nyen chin khang a wo shi ge la nyen ju ra de ni ji Нистом нетни лосры гонцхуча кахх гарчун замчуя давя дабжуре лосры гонцхуча нандын пинсим жецхсэр тунадын кахх гарчун данит мэним гонпнэр тунчэлэ нэ цормун жангжуга нянчин кэн ошкэлэ нянчура динити жецхэ юнна капшуни нистом нетни лосры гонцхусэ кахх дан гарчун да замчуя дачриёла бирэ гинги ча лангша кахи ёба шамсэ тарэ 这个产品等别提了出啊就是总的增拉压缩等原来曾经的国库国企你把等的你罗斯家南巴等参生看此个个人贴钱不得同意什么卡克个插片等该中插顿所所你们担心插片能不同意而不是卡克等该中的插片等插顿的年纪松至给你就给你家南巴MPG应的 Арня, кахтын гарчун гарнтун карма жали магилба. Ту. Табжун гянба ина орда нам бикрги. Овдын. Хтамчи кырйылы. Ани тэ джисма бел. Кын аргага овдын. Айтэ кикю цхакам. Овген. Хтамчи дайын. Ништу нетгли жерда деби цер чигни. Жерда жави цер чигвар. Дэртэ шайына санги соным. Дэртэ кабра чигэжэл тү. Агэдэн арчинга адэн тэр гэтхэйэн. Цормуна янжуга нянчинхэн. Уоркэла нянжура дэнэйнэй.

Цурмын шанчинга дэнжэгэн зэгэштэн нэх суэйгэлан чарсан гуэ би шаава би цэн тууэй гуэнэй лагэнжэб шээчэлэ нэлэм шанчин маанчин нэх дашэб дэн чэмзэн айон ханкэн гэ шанчин дэн сэчэм айон ханкэн дэн нямжэл гэй чэдэн тухшэб цанчин зэгэдэ гуэлэг уэргэр анчюн кэд дэн маачин зун дэн дарлэг зун цуэнэб сүгэрэг уэргэр анчюн кэд дэн дэлэн ка чун чэр на гуэрму чун чэр чэсэ сунэ чэмзэг тухшэб ши Gonuk ket tuk shub chan chung zung tang shang kaki ge chang chuk dien gu da shuk di ji shung deni se sung de yilngi se jirim ge nga wa namang jen dam dhig tang nian ki mungun bi jen ngan zai shir chan chan jen ge tuk wun zi ge zhen su gu xa wei ni ci la da shib shi. Shang tang zung dig ge li shi marna tang di ki ge li shi marna su la yilngi ni ji di shi. Nyankalanji, di tuk sanji xe cha song lin cinti zomdrug ba nyang shim cairang tang zomdrug gan kirwa sonam cairang tang tsomu ki la huap ten jia darkilwa durji cairang chichu darkilwa ngang chung cairang tang sonam rin chen yin cengun jia ge jenambi nyanglim ta zhun ba yin, ta de mu hi.

0: Tamag Shepa Shah and the Mang Zimung and Golong Div Shirke Tug Gurmo Zajin and Shepa Zajin and the Nyon Zari Tug Ta Kangsa Wantag Tug the Arg some Shisan Lanak Dashu some Tug Golok Archon Kursum Machoku Jersa Kursum G Tripi Tum Dorjinger Kirby Tugzajet Min Manong Chakam the Baki Kavinong Shongur Zitan and Golokayan Tavi Chang Tug Shepa Shah and Manga Churches Megda Tuareg nana, Tigla Nipa, Telichan, Nyonu, Tamuri.
1: Hazar and the Shellina, Shellishi Shakon Marto, Vermut Tarash, Shitam Hishakuni, Tam Shatug, Kirkus Ham, Sakinta, Sesunora, Yoner.
0: Yantag Gamu, Takar Kurge, Jergu, Chuchakoni, Timuor Marsh.
1: Jiji, Ta Malu, Solo, Sumumbu, Yun, Data Sangina, Shellishi, Kurt Shitam, Yashina, Tish, Vermut Tarayan, Kurge, Uri Chatter Songe. Шапашек, дикакуриока. Танголог сача сонгина чи дикакурни өмөлдөг мөсөк гэж шанж гэж крем мека.
0: Мека мека мека.
1: Тарти варт кичи кёл хачир сүмүз шалвачир.
0: Мелон нэш ярмарза чөчө дөжүри харчир та чөчима чонсум маңатина чонгор напя ярнын тигжа болла димэш дөжүр.
1: Ажи та шашикунын кёл часон са махул ца дымы ёчер.
0: Та тима чан йоч мария та каркэдэ дэ та чан мег та та гэ нишкэп гэ нэ гэ симзэ жу та нэсэм гэнгэми жина та гэ марэн нэ шигна туг нэ рэм цэк кэ катэ кэрмэр там гэ соргу яна туг рэ гэ нян дэ нэ цэгэ рэ чиг нэг мэ нэг рэ ша нэ йог та нэ ян тэ им дэ му кори ша ти э шэра та гэ кан нэ жох сон ни дэм гэ ран гэ та чэ ша ти чэ ча та нэ яра чэ жон та нэ яра саг нэ рэм ба цан зэ рэм ба тэ хэр жап та нэ Ему лорджик та дуглай кырзгами.
1: Жэжэ. Та саны мансх тавсангина кичёшэн нуу итни кырчэ данжуг чигэгок.
0: Та цэгэзэг цуу академи дэзга чиг танхуй мазамар та цуу тамдын разглама сонэг та ранни су сагни тэг чиг данжаг тумбо икони та мацпи чиг цуа ялог мамчэн гэзу бонна манг та на та мана ян тэг камчи манаг та на гэрэ тэглан гэлан гэрэ чут чэм на кэ чэм на хуэн нэр ин ду хачон гэ зива жан на гэн нэр тэг ян хачэ чиг чиг тун юбэн нига гапу ши фяса гаму цу хуса зэй кэхуэ зон жэ та нартар гэ мазга нжо мэ Rangayang, Ningan Nissin Korgan, Terang Nissi Takum, Kurwari, Totsari, and the Taga, Marinjo Makum Gajima, Taza Ridigna, Chinona, Jud Sundan, Ju, Hanigubar, Tamarichako, Darwan.
1: Golo Sajag, Sesu, Dengul Kushuayan, Chufan Hindag, Niva, Mambas Tanguoka.
0: Takanla consum the Niazekona, Tam Musica Kirkicho, the Mandrigna, Tatag, Choshung Arson, the Mukhatanjit, Ninkasson, Jo, Jacha Jay in the remote of Chur Mandriti, Tumuz remote. Chotan Jixona, a chud machine chunkin jerry, Shetana, Chiki, Rorari, Tanam Jing, Takanla Kansam, which is Sima Bakuni, Danger, Tamario, no Tumsi.
1: Ajay, Tirung Kanzon Salangalin, Sinton, Nijan, the Tanya, not Tishin again.
0: Laxo, yeah, Gadanchi, Adimo demo.
2: Tantan, Tamsini, Simtan, Simabit. Tuntang tunggalang ni, lidang lir jebju.
3: Cuma na wash kita nonton je, kangjung siang lencan nanya beragam sisi.
1: Ya cembur garicu demo.
0: Demo yang konsumba demo.
1: Demo ini demo yang, terang kangjung siang galai singgup cantik tangan yang nanti sisi sego.
0: Ya aku ada cinci konsumba.
1: Retikna, talem singgup jorum tera, thumur ciran yang ngotus kita tafdiz gitna.
0: Ngai na file. Tikazung, Tona Himburzar, Tekin Jansa, Hana Machalama, Tekin Babsa, Malong Gardin Shimonano, Tikak Sirjon Ramo, Kuzambo, Hasm Jigsaganambo, Donsum Yosa, Samayan, Tikin Nung, Commandum, Tokishankum, Chustui, Tenji on the Satka, Tenzong Shimoni, Tatitamaru Saholi, Akintamur Gumayam Naga, Tang Yung La Yamoyang, Damian La Chambo Garisera.
1: Re, Tiganata, Tamfin Dandr, Gutoni Shargan, Tontunu, or Tamfin Dandr Kaptavash.
0: Kabangawa Gatoni, Takali Long Tara Kajan Tonsakayan, Shargan Tonsuk and Sanyin Tonner.
1: Re Shargan Tontoni Kapto Tenizonte Gashi, Yankun Tankun Mampuz got Sanginay, Jima, Shig Gasa Chibut of Goni, Tomoremo, Ditan Churan, Sardon Sonsu, Korik Tatan. Китэлтэнгэ ки штамхыг вшаттынра та ин штамрэндэг кэргэтаг жагэмсэн сэгэнэр. Да, елун сосутэн тэнэ

0: Та сача томи варсам нима харлоу гантик тамшипа мангу ян дамтинг гатирим, там кантинг гатилим, жух сосуни нямзам шуму на, ян шчика лаймо, шчика и, тага лаймо, тига и нега лаймо, тига и дали ян, ян там хуин даша тан са, цгэзгэцгэм гернгё са, тмау кан лакан самри йок. Ина ян нга ранга та пайл ка чка га сача за джиме ка, таг чутаган дурмик кишук цун хумбо елон елон ра та чка га еджун, тани шчанза тан жук сосун дырка таган данжи юна ина, ян там тавша ти тасо узу чи карчи динари, марчи санари, тила каши ка цгу тан хачан ягни тамо згри. Ина ян шартан тара таг лаймо згай джина, мазу сача на че там тавша ка зина, тогтун ута ранга рамбик шугни жагдали ян там тавша ни тамо згри. Тэна ти та кани ламузгила та ламузгина ханчи цун цун нан дишек я тайнан итерн цка ча чик кабда ил та ни цка ча чик кабда зи дали ин цк сум тиги шил мхини ком сум тиги пу мхини харши цк гамар матгни сарши цк тон мкони нян цга цк сум мкони та цга ал мчини цк сум ша чо кен дан ни ком сум по джо нян дан ни а джим цен ди тан ни зи дали си гта га ранге массаж гда ли ажен тосаж гда ли цб гра ранжин гян кабда зга си ям цен зге ни джим цен
1: Чонга га варжа тани вли яра та чонга идали чилу ни тун небжа га варнде тапшар га ан тун лан ни цака тамо згри. Та тху тунго ранга чонга я кур тасо та ранга хаса халу току нранду маса маму чонгу нранду га сани тани тагар тамте тага чонга идали. Ти юнга дали тан рандар га корам зо яра чик шики юнди тасо ранга чик кайдан та чик юм джо джин ранда цак вжанча га чонни ян каг тазу згри ман джо джин ранда тамо га таган хансу ку чонни ян ранга рандар га корам чозу нира мара га игтан са тамо каман чонман згио. Тани хара тиг тиг юнди тасо та чик меннан ра згри ранжин га ранга зо инжи нара тар кенгу тазу тонбу ги артам ша чу га таг хтамхи га маньон тазу хши га камца манга жаг. ᱛᱟᱜ ᱠᱟᱪᱟᱜ ᱫᱟᱨᱫᱟᱝ ᱛᱚ ᱥᱤᱠᱷᱟ ᱨᱚᱢᱵᱩ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱢᱚ ᱤᱥᱟ ᱠᱤᱥᱟ ᱠᱮ ᱩᱨᱛᱟ ᱥᱚ ᱥᱤᱜ ᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠ ᱛᱟᱜ ᱜᱟᱯᱥᱟ ᱛᱚᱢᱱᱤ ᱞᱟᱠᱟ ᱨᱚᱝᱜᱮ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱠᱚ ᱠᱟᱯᱥᱚᱜ ᱛᱤ ᱞᱟᱠᱟ ᱱᱤᱨ ᱛᱟᱠ ᱠᱟᱝ ᱟᱣᱟᱢ ᱱᱟ ᱠᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱤᱵᱥᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱜᱩᱞ ᱦᱚᱯᱥᱚᱜ ᱠᱩᱨ ᱜᱟᱱᱤᱱ ᱛᱩᱝ ᱠᱩᱨ ᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱚᱡ ᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱭ ᱠᱟ ᱫᱟᱨᱫᱟᱝ ᱛᱚ ᱥᱤᱜ ᱟᱹᱧᱚᱢ ᱠᱚ ᱱᱤᱢ ᱪᱤᱠᱱᱤ ᱛᱤᱜᱮ ᱡᱤᱜ ᱛᱤᱜ ᱭᱚᱠᱟ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱥᱤᱜ ᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱢ ᱠᱚ ᱠᱷᱩᱭ ᱜᱩ ᱡᱟᱱ ᱪᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱫᱟᱞᱤ ᱦᱚᱯᱥᱚᱜ ᱱᱟᱢ ᱵᱟᱭ ᱫᱟᱞᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱥᱤᱜ ᱭᱟᱝ ᱛᱤ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟᱜ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱚᱱᱫᱟᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱜ ᱪᱚᱥᱤ ᱪᱩ ᱜᱚᱡᱟᱣᱟ ᱡᱩᱱ ᱫᱤᱠᱚ ᱱᱮ ᱚᱱᱨᱤ ᱛᱟᱡᱚ ᱟᱫᱟ ᱴᱨᱩᱠᱩ ᱜᱟᱱ ᱱᱮ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱠᱟᱨ ᱛᱟᱹᱧᱡᱤᱱᱟ ᱟᱡᱤᱱ ᱯᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱡᱚ ᱛᱤᱱᱟ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟᱜ ᱯᱩᱞᱱ ᱫᱟᱣᱱᱚ ᱧᱟᱢᱡᱤᱨ ᱜᱟᱱᱤᱱᱤ ᱛᱟᱜ ᱠᱟᱪᱟ ᱛᱟᱵ ᱥᱮᱠᱚᱨ ᱛᱟᱡᱚ ᱚ ᱥᱮᱱᱟ ᱟᱭᱩ ᱱᱟ ᱠᱩᱡᱜᱨᱟ ᱞᱤᱱᱟ ᱜᱨᱟᱣ ᱜᱟᱱᱟᱨ ᱢᱮᱱᱡ ᱜᱤ ᱚᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱩᱠᱩ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱞᱤ ᱥᱟᱞᱤ ᱭᱩᱝ ᱭᱩᱝ ᱪᱮᱨᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱥᱤᱠᱤᱱ ᱥᱟᱭᱱᱤᱱ ᱨᱟᱣ ᱛᱚᱯᱥᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱨᱢᱟᱱ ᱨᱟᱱᱡᱩ ᱥᱟᱱᱟ ᱛᱚᱝ ᱡᱤᱨᱤ
2: ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱛᱤᱠ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱢᱥᱤᱞ ᱯᱟᱡ ᱥᱤᱨ ᱠᱩᱨᱮ ᱥᱮ ᱥᱩᱠᱚᱛ ᱠᱷᱚ ᱥᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱥᱚ ᱟᱝᱜᱤ ᱜᱮ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱪᱩ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱤᱛᱤᱜ ᱱᱤᱣᱟᱥ ᱥᱚᱠᱟᱱ ᱠᱟᱱᱤ ᱛᱷᱩᱧᱚ ᱟ
1: ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱨᱛᱤᱠ ᱛᱚᱱᱤ ᱛᱟᱢ ᱫᱟᱵ ᱥᱟᱞᱤ ᱛᱟᱵ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱨᱟ ᱛᱟᱞᱟᱝ ᱛᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝᱜᱤ ᱠᱟᱨᱛᱤᱠ ᱨᱟ ᱪᱩ ᱛᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱨᱟ ᱩᱛ ᱪᱤᱜᱮ ᱡᱤᱜ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱥᱟᱭᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱫᱜᱟᱭ ᱚᱠ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱪᱩ ᱱᱩᱭ ᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟᱣ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱛᱚᱱᱫ ᱜᱟ ᱱᱤᱡ ᱠᱚ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱛᱷᱟᱠᱨ ᱛᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱯᱟ ᱦᱟᱨ ᱠᱩᱨ ᱥᱟᱱ ᱠᱩᱨᱤ ᱨᱤᱡᱯᱟᱨ ᱡᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱣᱟᱱ ᱥᱟᱱ ᱜᱤ ᱫᱟᱞ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱨᱛᱤᱠ ᱡᱤ ᱞᱟᱠᱟ ᱭᱚᱝ ᱥᱟᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱩᱨᱟ ᱨᱤᱠᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱪᱮ ᱜᱤ ᱪᱩᱪᱩᱞ ᱥᱮᱢᱟ ᱴᱟᱱᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱞᱟᱝ ᱡᱟ ᱛᱮ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱚᱴ ᱜᱤᱱ ᱡᱩᱠᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱟᱨᱢᱟᱱ ᱨᱟᱱᱰᱩ ᱛᱚᱢᱚ ᱫᱤᱨᱤ ᱱᱤᱜᱟ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱭᱚᱠ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱭᱚᱠ ᱨᱟᱭᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱛᱟᱨ ᱪᱟᱝ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱜᱟᱢᱟᱝ ᱡᱟ ᱜᱟ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱛᱤᱠ ᱥᱮ ᱜᱩᱱᱩᱱ ᱫᱤ ᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢ ᱥᱮ ᱱᱩᱱ ᱫᱮᱠᱷ ᱥᱤᱜᱟ ᱢᱟᱝ ᱡᱟ ᱜᱟ ᱭᱮᱢ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱛᱤᱱ ᱛᱷᱢ ᱱᱤᱢᱟ ᱪᱤᱠᱱᱤ ᱛᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱥᱮᱱᱫᱩᱢ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱡᱤᱛᱟ ᱞᱤᱭᱟᱝ ᱠᱟᱨᱩ ᱠᱷᱟᱵᱤᱭᱟᱝ ᱮᱱᱤ ᱱᱚᱠᱚ ᱫᱤᱭᱟᱝ ᱮᱱᱤ ᱠᱟᱨᱚᱥᱟ ᱠᱟᱨᱛᱤᱠ ᱛᱟᱨᱤ ᱮᱱᱤ ᱱᱚᱜᱚ ᱥᱟᱱ ᱱᱟᱜ ᱴᱷᱤᱱᱫᱟ ᱮᱱᱤ ᱠᱟᱨᱩ ᱡᱤᱢᱪᱤᱱ ᱪᱷᱟᱜᱟᱡᱤᱱᱟ ᱥᱤᱱᱤ ᱪᱷᱩᱨᱛᱟᱢ ᱠᱷᱤᱜᱤᱱ ᱜᱚᱨᱱᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤ ᱭᱚᱢᱮᱛᱟᱝ ᱟᱹᱱᱤᱱᱤ ᱪᱷᱩᱨᱛᱟᱢ ᱜᱚ ᱥᱟᱪᱤᱜ ᱴᱷᱚᱢᱮᱞ ᱠᱷᱥᱢ ᱥᱟᱱᱤ ᱪᱷᱩᱛᱟᱜ ᱪᱷᱤᱠ ᱜᱚᱨᱢ ᱛᱤᱱ ᱡᱤᱜᱢᱮᱱ ᱞᱟᱥ ᱠᱟᱛᱤ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟᱡᱚᱭᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱠᱷᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜ ᱥᱮᱢᱟ ᱡᱤᱱᱡᱤ ᱪᱷᱤᱨ ᱟᱨᱢᱟ ᱛᱮ ᱡᱤ ᱴᱩᱭᱚᱜ ᱛᱮᱨ ᱛᱟᱥᱚ ᱥᱮᱨᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱤᱥᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱟᱥᱚᱢ ᱪᱤᱠ ᱥᱟᱭ ᱠᱚᱨᱤ ᱛᱟᱡᱚᱜᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱢᱟ ᱜᱟ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱥᱟ ᱪᱟᱭ ᱠᱟ ᱡᱟᱱ ᱨᱟᱱᱰᱩ ᱨᱟ ᱧᱟᱱᱥᱟ ᱠᱷᱞᱚᱜ ᱥᱚᱱ ᱨᱟᱱᱰᱩ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟᱡᱚᱜᱱᱤ ᱭᱚᱝ ᱪᱤᱜ ᱞᱟ ᱪᱤᱠ ᱛᱤᱱᱤ ᱜᱟᱞᱟ ᱧᱮᱯ ᱛᱤᱱ ᱫᱟᱞᱤ ᱢᱟᱨᱟᱜ ᱪᱤᱠ ᱥᱟᱞᱤ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟᱡᱚ ᱠᱷᱤᱜᱤ ᱭᱟᱢ ᱪᱷᱤᱝ ᱜᱟ ᱜᱟᱥ ᱛᱚᱵᱡᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱚᱜ ᱱᱟᱝ ᱥᱮᱢᱟ ᱟᱛᱤᱨᱠ
2: ᱡᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱱᱟᱞᱭᱟᱢ ᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱸᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱚ ᱛᱤ ᱪᱤ ᱥᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹ
1: ᱭᱟ ᱠᱟᱨᱮᱱ ᱪᱮ
2: ᱟᱛᱟᱱᱟ ᱱᱤᱠᱩ ᱫᱮᱢᱚ
1: ᱭᱟ ᱫᱤᱢᱚ ᱛᱟᱜᱟᱝ ᱤᱧ ᱡᱤᱜ ᱛᱷᱟᱨᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱚᱞ ᱠᱷᱟᱣᱟ ᱠᱟᱝᱨᱤ ᱡᱚᱝᱜ ᱧᱮᱱᱠᱤᱱ ᱛᱟᱝᱠᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱚ ᱠᱚᱥᱚ ᱡᱤᱝᱜᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱤ ᱱᱟᱨ ᱜᱤ ᱡᱟᱨᱥᱚ ᱥᱮ ᱡᱩᱱᱫᱟ ᱢᱟᱱᱤᱢ ᱵᱟ ᱠᱚᱢᱯᱮᱴᱤ ᱧᱮᱱᱵᱟ ᱦᱟᱨᱥᱚᱨᱤ ᱧᱮᱱᱵᱟ ᱨᱤ ᱥᱤᱨᱤ ᱪᱟᱯᱟᱨᱤᱱ ᱛᱷᱟᱞᱤ ᱚᱨᱚᱵ ᱥᱟᱵᱡᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟᱭᱟᱝ ᱱᱟᱨ ᱜᱤ ᱡᱟᱨᱥᱚ ᱠᱤᱥᱩᱜᱱᱫᱮ ᱦᱟᱢᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱤ ᱥᱤᱝ ᱡᱚᱜᱤᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱚᱭᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱤᱢ ᱥᱟᱢ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱨᱮᱣᱟᱨᱟ ᱜᱚᱨᱮ ᱞᱤᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱨᱟᱣᱟᱭᱤᱱ ᱠᱚᱣᱟᱫᱤᱱ ᱪᱮᱝ ᱜᱚᱱᱡᱤᱢᱵᱟ
2: ᱭᱟ
3: tang tam zimi sim tang sima bich tun tang tun galang ni li tang li jeb chu
4: song na wo shi la nong chin je gang jong xie long lian chen da nian bu ra ga si si
2: ya tam sil pa karma chu demo
5: demo ger ge
2: sa pa ga pu tong wo chi tam khidan sin da nak chak ga tong ni chu ser gang tong thop song ga re tani zong te ja xin yang ku ma zga chong jin na yong shi ge chu ga sa yong ma thu ko mo xig ni tam shan nu yiq ni ni lu chung sim ni xar sha xi ti ge tong na te rang chi rang ge ta chi thumar tam sha ku ji ge gorm ta ka da zga ma
5: re re ger ge ta rang ge chong ri zg ni ta rang ge chen cha ha ma ge ta wo chi ge ser gu na gar tang ge ta ᱱᱤᱨᱡᱤ ᱥᱨᱜᱩᱱᱟ ᱠᱟᱜ ᱛᱤᱱᱟ ᱟᱨᱠᱟ ᱡᱤ ᱠᱟᱪᱟᱨᱟ ᱛᱩᱥᱭᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩᱡᱤᱨ ᱛᱟᱜᱟᱨᱟᱝᱜᱤᱨᱟ ᱭᱟᱱ ᱛᱟᱜᱟ ᱚᱜᱥᱟᱠ ᱠᱟᱪᱟᱨᱟ ᱛᱩᱥᱭᱟᱪᱩ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱟᱜᱤ ᱪᱮᱠᱟ ᱟᱠᱷᱤᱪᱤ ᱠᱷᱛᱟᱢ ᱥᱮᱱᱫᱨ ᱛᱟᱪᱟ ᱟᱡᱨᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤᱨᱟ ᱛᱤᱞᱟᱢᱩᱱ ᱨᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱥᱮᱭᱮᱱ ᱨᱤ ᱠᱟᱜ ᱛᱟᱡᱟᱢ ᱥᱤᱥᱤᱱ ᱢᱟᱴᱟᱨ ᱛᱟᱪᱩᱱ ᱨᱩ ᱛᱟᱠ ᱛᱟᱠ ᱥᱚᱝᱥᱜᱮ ᱛᱟᱜᱢᱟᱨ ᱨᱫᱟᱝ ᱜᱟᱨᱫᱟᱝ ᱥᱚᱝᱥᱜᱮ ᱫᱟᱞᱤ ᱥᱮᱭᱮᱱ ᱨᱤ ᱠᱟᱜ ᱛᱟᱥᱠᱟᱱ ᱨᱤᱱ ᱡᱚᱠ ᱠᱟᱭ ᱛᱟᱜ ᱛᱤᱞᱟᱢᱩᱱ ᱨᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱚᱜᱥᱟᱠ ᱛᱟᱢᱩᱭᱤᱡ ᱛᱟᱛᱤᱥ ᱛᱟᱠᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱱᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱴᱨᱤᱱ ᱫᱟᱛᱟᱨ ᱛᱤᱱᱤ ᱠᱟᱱᱴᱨᱤᱱ ᱥᱚᱵᱟᱨ ᱱᱟᱢᱟᱱ ᱜᱱᱟ ᱜᱟ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱠᱷᱛᱟᱢ ᱥᱤᱴᱟᱱ ᱫᱟᱛᱟᱨ ᱛᱟᱜ ᱥᱚᱵᱟᱨ ᱛᱟᱵᱤᱜ ᱱᱟᱝ ᱜᱟᱠᱛᱟᱢ ᱥᱟᱭ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱮ ᱛᱟᱠᱷᱥᱤ ᱜᱤ ᱧᱟᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱟᱱ ᱨᱚᱠᱚᱨᱤ ᱛᱟᱜ ᱞᱤᱜᱟᱨ ᱫᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱞᱜᱟ ᱛᱟᱨᱤ ᱢᱚ ᱛᱟᱜ ᱨᱟᱝ ᱟᱠᱷᱛᱟᱢ ᱠᱷᱮᱨᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱭ ᱠᱚᱱᱚ ᱧᱟᱱᱤ ᱛᱟᱜ ᱭᱟᱱ ᱠᱟᱱᱡᱚᱨ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱨᱟᱝ ᱜᱮᱞᱟᱱ ᱡᱮᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱡᱚᱱᱥ ᱡᱚᱢᱟ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱯᱨᱮᱥ ᱛᱮ ᱫᱟᱞᱤᱛᱟ ᱫᱤᱞᱟᱠᱟᱱ ᱫᱤᱥᱤ ᱜᱚᱥᱛᱚᱢ ᱵᱟᱱᱩᱨᱩ ᱛᱟᱢᱟᱜ ᱢᱮ ᱵᱟᱡᱤᱥ ᱛᱟᱞᱩ ᱪᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤᱠ ᱥᱛᱟᱨ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱠᱟᱱᱛᱟᱨ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱚᱢᱟ ᱥᱤᱱᱩᱢ ᱱᱤ ᱜᱟᱱᱟ ᱜᱟᱫ ᱥᱟᱱᱟ ᱡᱚᱡᱢᱤ ᱠᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱛᱟᱨ ᱛᱤᱣᱟᱨ ᱡᱤᱜ ᱚᱨ ᱛᱚᱛᱠᱤ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱤᱜ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱚᱜᱱ ᱫᱟ ᱪᱤᱜ ᱟᱡᱤᱱ ᱠᱚᱱ ᱨᱤᱭᱩ ᱞᱚᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱢᱟ ᱛᱟ
2: ᱡᱮᱡᱮ ᱛᱟᱦᱛᱟᱢ ᱠᱷᱤ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱩᱱᱤ ᱥᱤᱜ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱤ ᱥᱤᱱᱩ ᱠᱟᱡᱤᱝ ᱡᱤᱞᱮᱱ ᱜᱚᱡᱱᱟ ᱦᱟᱪᱤᱨ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱤ ᱥᱤᱢ ᱠᱷᱤ
5: ᱛᱟ ᱯᱟᱡᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱠ ᱛᱟᱦᱛᱟᱢ ᱥᱟᱭ ᱠᱚᱱ ᱥᱟᱢᱟ ᱜᱩᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱯᱟᱪᱤᱵ ᱡᱟᱪᱤ ᱛᱟ ᱯᱟᱡᱤᱨ ᱜᱟᱯᱪᱤ ᱭᱟᱨᱢᱟᱨ ᱛᱟ ᱯᱟᱡᱤ ᱥᱤᱜ
2: ᱡᱮᱡᱮ
5: Жи.

야티

야트포난바

Дели рынгы паса пайкы рычи гопаты чымузгыры. Нынгесы гаяр жүнгүшкапкы гопаты чымузгыры. Дэнгена нексе голи жа хигичкти. Яңын чуырынгынгы дыштави шестым юқуараты чиона пуғжар гемахкыр юмачико. Ри, тына терінгы чиен жүгді жүгі чонг-чонг цыңма лейся гэцэдді кэцгэ гайнийнды музыгы вше чуэр. Ри, тына жүгі чонг-чонг цыңма гэжа жүгі юқузы хэра, тэнгді начун шипе га цык цанчун дунгу жүгі джинжэргэнэн ашига, терінгы чэдді гожгэ унугы шилы нямура, янгна жүнглы цанба, лэх цанба нэргашы нэн юэл.

0: ཟབ་པ་ ཕོ་ཡི དན་ཆ་ཡིན
1: དེ་ཡེ་ཏོ་ཝོ་ནི་གང་ཆ་ཡིན
0: ཟོང་པོ་ཆོང་ཆོང་ཐོ་

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ བརྒྱད ཡིན
1: རང ཉིད ནང དོན གྱི གཏམ རྒྱ གང ཅུང སུ ཅང དེན གྱི ཞོ ལ སེར སམ ཉི
0: གང ཅུང སེར སམ
2: ཚེ དེན ཅན ཉིན ཁན ཁོ ནམ པ ཆེ ནམ པ དེ མོ ཡིན ང ལེན ཚན དེན དོན ཚན པ རིག ཚན རོ མ ཡིན
3: དེ མོ ཁོ ནམ པ ང ལེན ཚན དེན དོན ཚན པ ཚན ཁོན རྒྱ ཡིན
2: དར་ཏ་ ཆེ་ནམ་བི ཉེལམ་དེན ཇོ་ཇམ་བན་དན་ ཚོར་ནུན་ཇང་ཇུག་ཉན་ཆིང་ཁང་ཨོར་ཀལ་ལུང་ཆིང་གི གང་ཇུང་སེར་སམ་ལེན་ཚིན་ཡིན ཐང་དེ་ལེན་ཚིན་ནང་དེ་ཟོམ་རིག་བི་ཆེ་ནམ་ལ ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་རྒྱལ་སལ་ཀྲུང་ལུག་ཀོར་ལུང་བ་དང་ ཁོ་རིག་སུང་ཅུབ་དང་ནོ་ཅེ་ཏོ་ཉིམ མ་སི་ཏམ་ལུང་གི་ཚན་བང་གི་གོ་ཏིག་ཤི་ཨོ་པི ནམ་པ་ཚི་ཤིབ་དེ་ཉན་བར་གབ་སེ་ཤེ
4: ཁང་ཤི་རྒྱུང་སུ་ལོ་ལོ་ཆ་ཆ་ཁ་སེར་སུང་དེ་ཕང་བི་ཁ་ན་སུ་བ་ཤ་དང་ཅི་པོ་ཉ་གཡེ་མ་དེ་ཤ་ཁེ་ཅི་གང་ཚེ་བ་ཡོང་ད་ཏ་ཆ་ཅི་ཡི་ཉན་ཤི་ནང་ཤི་བན་དེ་ནི་གང་ཇུང་སེར་སུང་ལེ་ཚན་ཡན་ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་རྒྱལ་སལ་ཀྲུང་ལུག་ཀོར་གལ་ལང་བ ཉན་ཁན་ན་བ་ཐོང་མ་ལ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་རྒྱལ་སལ་ཀྲུང་ལུག་ཀོར་ལང་བ་ཡ་པོལ་དང་བེ་ཁག་སོབ་ཅི་པ་དེ་ཐོང་ཐ་བ་སམ་དེ་མ་མང་མང་ཚུགས་ཅི་ཚེ་སོག་གི་དེན་ཇག་དེ་ཨང་དང་པོར་ཇུག་གི་ཞི་པ་དེ་ཅི་ཤལ་ཐང་དེ་ཡ་གེན་གེན་གི་ང་ཚོར་ལ་ཡ་ཉན་དང་ཤི་གི་དང་ཡོ་དེན་ཇག་ཐོང་ཅི་ནང་ཡེ་པར་དེ་ཉན་དང་ཤི་གི་དང་ཐོང་དང་ལོ་མ
3: 提고 청와대 캘리제 시빙간처 체력 동화 등 대적 통일을 고지 십시 첨부 사물 배와 난된지 랍샤 들은시바 지히 건조를 시벌 도능 지시대 소용니 대적 통일지 리글 흐는지기 당디 예행지 머머멍 추지 최소 등 연을라지비 종근너 루펑기 바시그리 Мэнхэрэ дэсэ чичэп кэнгэ нэйлэ дэ кэгдэн Шандунг шэн чин дэнэ дэн сэжунг Чиндо чун чэрэ дэнэ дэн сэжунг чэ дэн Дэвжин дэ нэйлэ шуг цэн мэ тэмунг дэ басун шиба дэ дэ Дуэн чин тэгшэ шэ бэ лэ кэрэ нэйлэ тхума тобьо Гонжэм дэба нэ штоухэ юэгэ мэ ма чуб су ша дэ дэн Дэнлэм дэ хурвэ шимбэ нэйзэ гуэжэг ягбу ша дэ Чэмэ ла сэм су ягбу ша дэ Мангцук джиэн цува гуэжг ягбу шаджи джиэн. Тэнди джиэнгэн цайшиб тэгчул шаджи дамзэн шэгэ бадан чэнгдар джэвэмэн нэр кэнгэн дандал шэгэ. Рэмба кэгэ дэнэдэн сэжун дэн, рэмба кэгэ гуэчл лэшэр бацэ дэнчэгэн гунбэл дунгэ бэ дава дамбур джэгэ бадан тунта варсэнд мэмэн мангцук джи цэсук дэнчэг дэ ан дамбур джогэ. Sani kagdang de chan kagdang rgna chukbi keli ji changmi denjag tuan jil tal cai zhen tuan buon zin ba dang langsha nan mung duon ba jinchung si di. Chungge ngan zhen xe ba dang le zhi xiong di denjag tuan ji ji ngagu dambar song gi ba dang. Denjag tuan ji ji mga chil xa xib gal chir dong gi. Denjag tuan ji dang denjag tuan jil tal ji tuan jin cab chin ji nian ki gu la xe chil cha lo lagdar xe gi. Ганчэ рэлэвжэ, дэнчэг туэнчэгэ ганчэ маалэгэн тэгу цэнгэрэнцэгэ дамзэн шэдэ дэнсэлэн гуэчэл бадэнгэбэ ngодэв нэнзэн шэдэ рэбгэ. Дэнчэг туэнчэгэ ганчэ дэ лэнэ рэрэгэ тугдэн мэ рэрэгэ тугдэжэгэ бадэн лэрэгэ дудэм шэна нэбэрдэ дэ дэнчэг туэнчэл лаэн дудэм шэгэ бадэн лэгу дудэм шэна нэбэрдэ дэ дэнчэгэ дудэм шэгэ ба жинчун дэн. Takil dung shibshir la khunum dung shashib dung shaarga am chapa la zamdun ji shi di shukyung ni denzhig tuan chi ji leikar gandag dung gi.
2: Keli yotsi ji ngibar da denzhig tuan chi ji shibu ngan chi nandun ji kirdi. Denzhig tai ji donggu tuan la niba dung, denzhig gur ji sorjung tuan la niba, mengzi dodum tuan la niba, chaitan rukchub tuan la niba ji shi di, denzhig tuan chi la khatag shi gi. 中央个开立今内成立某会等级，人把可个使用级，人个得空级多等干车短处些级把等，车么速了得难着不难进些级。电这个短期了得了，车马上工来这个地个把进充些级。 Матата денжиг тунчид шившир чэмбу бэни юнна кэба дэн гэйн бэцэм мэба чэмэхтэр нэму шэба дуэнжи цэгсэн зэмба чэвшэ тэвгэ. Дату мэштунва дэн гэнчэн мэштунва нэнши мэнэнба жорог дэн нэлэн мэргэ бэр тайгэр жэрм дэн елэнгэла жэгбэ табжи сэншир дэн сэнжэвшэ гэба дэн лэгбэр дэ сауг нэмжэн бэгэлэм чава тавэ мэгэ мэргэбэ вэгэнэл дэнгэн жунэ ла Шыбшыр саму шэгі. Вғынел тенгін жэжіг дэнг жэчун шэхі чэр тунгі ба дэнг дэнжэг тунчі чэ шыбшыр лэгі нганчі ламлэг цэгні сі шыбшыр шэна дэ мэнгтэг нгогі ба дэнг дэ нганчі кэргі ба лэгдэр шэгі. Чэча чэг чэнг мэ ба дэнг лэча хурча сэрцэм мэ ба чэсэл хачі мэшэ ба чэ шэдэ мэгтун лэгсэн чэ дунжі тунтэбэр шэгі. Зобжа чэгла чэггу шунна Зобжа гэнла лапша тоба дэн саны чигла вэгэнил гэнгэн ю на Якоб юнла нэнда тунва шэтэвгэ. Саны кэг дэн лэрэг дэн кэбхун кэгэ дэнжэг дунчин чэзэбэ лапша дэнлэн саму шэнэ. Дэнжэг дэн гэнчэ чэр тунга дэн дэнжэг дэ даркэл дэн додэм лэгэр мунсун шэтэв дунчул чэшэгэ. Ргэнка лэвсэнбэ лосэр дэн хабжэгна нам ян дунчин жун мэнгдэ ян. Цэнми дэнгдэнг мэмэнг ла гэнчэ цэл тунбу кэрвэ намжэн зэнба дэнг дэнжэг ла рэгба дамбэр зэнба. Лэгэ кэгэ чаржи тэсэм дэн зэнба чэшэдэ лотэг байчу ги дэнчэн цапчэн кэгэнгэг шэнэ. Дэнг чэ дэнжэг тунчэ дэ намба вэнтэл дэ штанлэн дэнг ёг дэн жу дэр гэндэл тунвэ рэва ё. Нянканамба гунтэ цэнми нянба нэ Xi Jinping jesil chungli kur lungwa ye bul tangbi kige sobji ba de tugta warisim de mimang mingsuk je cesuk ge denjig de ang tangpurin jog gi shiba de yin shuni ye chipen da chib jig dang layin khila nyen ji korig sung chib dang ne ji donim shi bi chambi nang shi ju yi
4: thon jil phe ji ken je sta ba la Адэнжэг яртун кэнкэ рмэнжэ ян. Нацу стима тхэмэзу, цачым нацу тэнгнянда ён.
5: Цачым чі нацу дэтэнгэн царзун жунгвэр сунгшу шэчэн ё.
4: Цачым чі шэмэнгэ жэрсэ кэгэнтэн энгэн хтанкэлэ шэ ён.
5: Зачмнар Якоб Ке Жерци Зачмнямна Дехчун Лингу Ке Хчи Джигсу Ин
4: Зачм Алар Кырватан Зачм Хобжун Шефа Зачм Сосун Шефа Зачм Сунхюб Шефа Зачм Вешу Шефа Чин Нацу Тэмунгэн Ганча Ин
6: Деранда Нимачо На Шимо Шанжа Згзуку
7: Апитеру Анча Шанжа Згзуку Тата Нацу Итан Зуму Йогу Тита Тану А
8: Я Я Нугу Нугу
9: Ачи
6: чу шанжан зомко йога?
9: Дан
6: зомлавку, зомлавку. Яшему, так хватить конда.

Yeah,

0: Кевшайын цогу чеса.
1: Олуры гэр жарцын нүмса.
0: Дэнсу жар гэнпэмэр гуса.
1: Хмондэн жар лагарчий тувса.
2: Олуры гэн дэнбэр дэнгэ.

야다 디슬 가르챕 쭉 가르챕 제 가르챕 쭉 가르챕 지금 초네다 주저한들 기틀한데 가르다 주일았던 가르챕 제 야다 디슬 롱송스기나 주 저한들 나오고 딜은 집체 주일 냠딩 제는 제고 강르즈나 르그비 냠 트흐르크 냠 화위 냠 냥르지기 냠 머드기 냠 제키기 냠 마이슝기 냠 지그룽기 냠 더제쿠리 Аргапиням, Трихилкиням, Хуавиням, Нярдиням, Мрдгбиням, Жекетиням, Машунгиням, Джирунгиням, Дрнгауш. Тани Дарнинганг в Тартан секунду ты сейчас грызи на та лиджи Киндалшипа. Киндалшипа, Ранга, все лига Нямджирджи, там Чиди, та Зензгла, Кипкар секунду, ты мне на Тартан сек. Тани Чунки Сарта, чему же грызи на Шуртун Хорло, Тагам Барзи, Тани Хорзу Лахцел, Тани Парандаб Лахцел. Давжуриго, шортун корлон барзи хузулгырцыл тани паранды билгырцылын давжури. Тани чыгчын утгы мармалын секунуты доямапчыри, чымалын секугу доямапчыри. Доямапчыри нымлын зурасык чымлын зурасык ятыны шапихчын чобжыгынынг шапихчын чобжыгыгынган ревзина. Шапих калвар хуммаган жигцил шапашми чигцил тани шапих намса камжил шапир донгын ерва шапир ржил хэмбу шапи лгынтхы чахчи шапи вачун таму шапи маму чому шапи фяргын сиу шапи рербил сиру шапи чиглырынму шапир гочин чобжил шапи цхитгым даму шапи маржилрымгу шапи мирта чихсым шапа нигын чумырып шапи ичтичина намзе шапи лорта серынгу дачури Ятага шапих калва гумин дигцл шапашми чигцл шапи намса камжил шапи донгны ерва шапи ржил хэмбу шапи лгынтх чахчи шапи вачун чаму шапи маму жому шапи фяргын сиу шапи рербл сиру шапи чигларын му шапи гочин чобжил шапи цхитгым даму шапи маржилэрым го шапи чирт мирта чигсым шапа нигын чонрып шапи сичин намзе шапи лортаг серым го ндэрэго ятага тицукагын гэтэрэн гэлэцэн дих тонцм дагын жог жил лэцэн дим донзм батан сомжиг бан чимлар уматан сомжин ган кэрва таржа джаси норын цуртар кэлба сиглу чичв аркылва гантыг цэрин сонмэрин чинчиген нчул хорин жиргэлэцэн дэр жендэнг нянгуну дили токи жендэнг гэркэлм дэ сигуну та гэндүн нам батын нямкын счелар нянтх бани гварын чисинэйин чинам баг явчурдын тэнчинг югны тагзул жул хорин жиргэлэцэн дэ ачу тмонлагын ви горкбзна чуг коргын дэртэн жи цама кэргэшгэнгүн дэ шэтэп гүн инжэтэп гүн итмэзри ятнгэр жимэлэцэн янчэрин жил тав дэмэ шэргэн нам ба

Aro ngir tsigin yan, aro ngir yan, yot ma chusha na yozi.

가고 하루에 자꾸 네 고리 나다르나 구치 가고 나 고리 드스마 호타구 하나의 로가

하루가 루즈 그 고리 드나 세팅을

Ha

하루에

친아 조조아리 알라타나르고 자고 요래만 무존 죽어 나리 촌 죽어만 죽어 아고 요래 민아 죽어

Ago yung re ayo na yung tanan juhilu zi.

Halangin din ja ju gori me nan do ku gu ye sa shu

Арота тунхоча аго юрэх тхозурч гжгэр дихаям аго юрэ сондозуя цэнж халатар гочмло аго юрэ зинадуши нёр татунхоча аго юрэ тнгэзуня бэр арота синдэм аго юрэ тнэнозуя цэнж

Alanga kretabaja ragu yure mana nozuku tukurizi.

Yoga makr ago yung ra ga ngadu ma yung yazi.

하루에 자우천고리 강글절은 고가시천사고리 밀란장조가 하루에 공녀말고리 초라녀가 예신나 꾸고리 강산세니고

아로에 마르티고리 대천중니고 따로 감튼고리 강그스자나리 아로카시추살고리 멜란자주가 나로 심튼고리 초라

Gori

0: ген даси шугмалык жовим цормунге воркылык лунчын.
1: Дицулов дэми, дицулов джилвэр, чонгин воркылык лунчынке линцына гестон шэджи. Дицулов джилни, дицулов джилдан карма сымчи вэр, шугби сарнгир тонжи.
2: Формын оркыл алуын тенге шуғпи сарнгер.
1: Дицулов желдің қарма сымчынны, дицулар ғыдың қарма сымчы бір. Занкүр жиев, за даваны, за бэмби бір. Хелкер мейлон ленцінштон жеддан. За немейнен, дейтін зыфтун ленцінштон жеен. Дицулар ғыдың қарма сымчынны, дицулов жедің қарма сымчы бір. Джебжіл ламтун ленцінны тәртун шадеен.
3: Жыл-жыл ламтын, жаму ламны келі капшығы дойын кәл.
4: Жыл-жыл ламтын, жойму чемны келі сәндіп шен кәл.
5: Жыл-жыл ламтын, нянму ңығы келі сәмқтым жәл кәл.
6: Жыл-жыл ламтын.
1: Дицулып жедің қарма сымчыны дицулып жүштігі бір. Шугби сарингер вчартун шадеен. Дицулов чечигни, дицулов чечигдан карма сымчи вар. Взанкру жие, вза мгмир дан, вза пырва, вза пэмба чи ла, кэнчун шэлэн линцэн штун жиен ла. Занкру жие, вза дава дан, вза лхба, вза басын, вза нима чи ла вчартун шадеен.
7: Хтамке бэмба рэрин, дичэм бодзайен.
8: Дичэ мбожа ририн гэнчун чэ сэхтун ян.
6: Гэнчун шэлхэн.
1: Дицулов чэнни ми, дицулов чэнни дэн гарма чи вэр, дитху сарэнгэр тахтун шаджэ ян.
2: Цормын оркэл алун тэнгэ дитху сарэнгэр.
1: Дицулов чэнни дэн гарма чэнни дицулов чэгсэм вар, начун шибир гацэл лэнцэн вкяртун шадеян. Дицулов чэгсэмни дицулов чужи вар. Занкур жиев за дава дан, за лхба, за басын чила, тобжи ингерка лэнцэн татун шадеян. Занкур жиев за мгмир дан, за пырва, за бэмба, за нима чила вкяртун шадеян.
9: Начун шибир рыштыча тора.
10: Опи воё хиргэшэн кэм.
11: Рэгби воё сэнгёя гарту.
10: Начун шипи ельдэ чэрсэ чок.
12: Чокбо чонсэн цо.
13: Начун шипи гацэ чэ гарту лэдэн. Тартан косым жэээн.
1: Дицулы жүжэми, дицулы жүжэдэн гарма чи вэр. Дитху сарэнгэр чаштун шадэээн. Дицулы жүжэдэн гарма чэнни. Дицулы жүжэдэн гарма сэмчи вэр. Чымшчун дэн жуэлым лэнцэн жаштун шадеян. Дицулы жужэ дэн гарма сымчэнни дицулы жуэнгэй вар. Гэнчун шэлэн лэнцэн жаштун шадеян. Дицулы жуэнгэ ни дицулы жуэнгэ дэн гарма чи вар. Занкур риев за дава дэн, за лхба, за пырва, за басын чи ла гэлчи сарэнгэр татун шадеян. Занкур риев за мгмэр дэн, за бэмба, за нима чи ла жалан ништун жэян.
14: Аделсчи
15: их сарынгер.
1: Дицулы жуңа дэн карма чэнни, дицулы чэчэг дэн карма чи вэр, варнын чэнгэ пуни лэнцэн жаштун шадеян. Дицулы чэчэг дэн карма чэнни, дицулы чэвдэн дэн карма чи вэр, чомчэн дэрэй лэнцэн жаштун шадеян. Дицулы чэвдэн дэн карма чэнни, дицулы човчэл вэр, занкур жиев за дава дэн, за лхба. За басын чи ла, начун си бир гацил ленцин татун шаде дан. Занкур жиев за мгмир дан. За пырва, за бэмба, за нима чи ла чаштун шаде ян. Дицулы жовжил ни, дицулы жовжил дан гарма сымчи вар. Занкур жиев за дава дан, за лхба, за басын чи ла, гэнчун сэрсим лэцин штун де ян ла. За мгмир дан, за пырва, за бэмба, за нима чи ла чаштун шаде ян.
12: Арни нан туин тех там я кэнчунс. Чандын ки шула хсер сам.
8: Кэнчунс ерсам.
1: Дицул жобжил дан карма самчэнни. Дицул жобжил дан карма жэбчи бар. Адэлчи сарингэр чартун шадэйин. Дицул жобжил дан карма жэбчэнни. Дицул жэрги бар. Занкур риев за мэгмэр дан. За пэрв. За пэмба чилла. Чэмшчун дан чолэм лэнцэн штунгэйн ба дан. Занкур риев за дава дан. За лхба. За басэн. За нима чилла чартун шадэйин. Дицул жэргэ ни. Дицул жэргэ дан карма самчи бар. Сарингер нямжог ленцэн штунгэ ин.
0: Сорнын ошкэл гунчэн.
8: Сомын ошкэл гунчэн.
6: Сарингер нямжог.
1: Дицун жэргэ дэн карма сэмчэн ни. Дицун нэхэ дэн карма сэмчи вэр. Варнын чэнгэ пуни лэнцэн татун шадэ ин.